0: Казак ФМ.
1: Казак ФМ.
2: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.

0: Дорогие казачки, я Валерий Семин и моя группа «Белый день» приветствуем вас на волнах радио «Казак-ФМ».
1: Отцвела липа белая, вот и встретились вновь. Здравствуй, первый.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни на Казах-ФМ.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

0: 101,5 FM в Майкопі. Включай.
1: Всем привет! С вами я, Зара. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

окно. В нем свет до самого утра, она не спит, хоть и пора. В ее руках дрожит письмо, а за окном

горит сквозь ночь, не гаснет никогда. Ей говорят, забудь, не жди, смирись, а ты в ответ лишь улыбнись. Она хранит его тепло, хоть много лет уже прошло,

0: горит сквозь ночь, не гаснет никогда. О женщине, что ждет, о женщине, что ждет.
1: Казак ФМ, когда душа поет.

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак-ФМ».

0: Я скучаю,
1: я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не

0: извини. Просто я устал.
1: Когда душа поет.

дорогие казаки и казачки! С вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM.

0: А вот оно и утро, а вот оно и доброе. В студии Александра Вольская, Андрей Зитер. Ох, друзья, жизнь — это бесконечный какой-то кастинг. Мы ведь каждый день выбираем, с кем дружить, кого любить, кому доверить ключи от квартиры. И вопрос простой, как кирпич, но тяжелый на самом деле, как гиря. И вот какие три качества вы цените в людях вот превыше всего?
1: Я, знаешь, сегодня предлагаю начать с фундамента вообще любых отношений, например, с честности. Казалось бы, вот все ясно. Сказал правду, да, вот правду прям в глаза. Молодец. Обманул. Кто?
0: Ну, подлец.
1: Плохой человек.
0: Редиска.
1: Редиска, да. Ну, давайте будем честны друг с другом прямо вот сейчас. Прямо сегодня. Прямо в 7 утра. Почему бы и нет? Но поднимайте руку те, кто реально хочет слышать фразу. Слушай, это платье тебя полнит. У тебя рубашка сегодня слишком полосатая, Андрей.
0: Да?
1: Правда?
0: Она не полнит меня? А то я все на беляши грешу.
1: Она вшир тебя. Тебе нравится такая правда?
0: Почему нет?
1: Да?
0: Да. А, кстати, ну, знаешь, когда друзья это говорят, как бы, да, то есть это нормально.
1: Вопрос.
0: А если мне кто-то на улице бы такое сказал бы, ну, я бы, наверное...
1: Пальцем в голову.
0: Александра, вы какая вы жесткая
1: женщина. Ну, а что, если правда? Вопрос. Где для вас вот проходит та самая граница между спасательной, да, спасательной ложью, да, во благо, и, ну, трусость такая, назовем это слово таким, промолчать?
0: Ну, давайте вспомним моменты, когда чья-то вот абсолютная, такая бескомпромиссная честность вас сначала, может, где-то ранила, а потом, ну, спасла. Вот может друг сказать, что пора завязывать, допустим, с нелюбимой работой, допустим, да, там, или партнер признался в чем-то, ну, серьезным, и рискуя всем, чем вот для него дорогое. Давайте поделимся с нами этими эмоциями. Вообще, какие качества, три качества основные вы цените в людях? Пишите нам на мессенджер Макс 928-401-2020. Почитаем сообщение. Обязательно,
1: обязательно, да.
0: Ну и что? Будем обсуждать людей и их качества сегодня все утро.
2: Частушка для казака от Светланы Слюсаренко из станицы Новотитеровской.
3: Эй, кубанцы, не зевайте, вы казак-кафе включайте, там ведущий наш Орлов скажет много добрых слов.
2: Реклама на Казак-ФМ.
4: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс-Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
7: Новый дилерский центр «Тэнк Триамоторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безопасность. Безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-07-85. Аэропортовская 4-1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
8: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение — наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Что у нас на выходных?
10: Велозабег в парке.
9: Я готов.
10: И я могу.
11: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Еламед.
14: Только сейчас Almac Plus по низкой цене в аптеках здоровья.
15: Мы все такие разные, но нас объединяет одно и то же желание – купить новую «Ладу». И одна и та же мысль – а что, если завтра таких цен уже не будет?
16: Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 400 тысяч рублей в первом «Лада-центре» на Дзержинского, 124. Огромный выбор моделей и комплектаций. Сигнализация в подарок.
13: Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Дзержинского, 124. Звоните 8-861-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада-финанс» АО «Автофинанс-банк». Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
17: Выгодно по-честному. В магазинах «Победа». Нектарин 149,90 за килограмм. Груша 99,90 за килограмм.
18: Предложение действует с 15 по 17 сентября 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
19: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 200.

0: Утро доброе. И сегодня мы говорим о трех качествах, которые вы цените в людях.
1: Так и о трех китах.
0: И мы говорили вот о честности. Я сегодня честно хочу сказать, что... Кстати, сегодня тот самый день...
1: Так исповедь не надо в эфире, мне страшно сейчас стало.
0: Тот самый день, есть такая примета, когда можно избавиться от старья.
1: Я пошел. До свидания, Александра.
0: Народе было обычай собирать вокруг дома всякую рухлядь, особенно старую изношенную обувь, а сегодня рядом со мной сидит...
1: Тебе сейчас не стыдно?
0: Нет.
1: Ну, нет, прям вот реально?
0: Родной,
1: то есть
0: старенький.
1: Я подожди, Александра, граждане. Подожди, то есть, а что тебе и правда открылось с самого утра? То есть до этого ты мне лгала и говорила, боже, какой ты симпатичный, как Карлсон в «Рассвете сил», а теперь все рухлядь, старая.
0: А сегодня, да, старая рухлядь,
1: Александра Вольская.
0: Ну такая родная.
1: Так, всем доброе утро, друзья, я не разговариваю со своей напарницей, все, ну хотя правду сказала ведь. Давайте про надежность лучше поговорим. Пусть хотя бы это такое скучное, я бы сказал, слово из резюме, а в жизни на самом деле это ведь такой адреналин спокойствия. И знаете, что если знаешь, что ты если будешь вот падать, допустим, да, что у тебя спина, она вот прикрыта, что тебя обязательно кто-то сзади поймает, да, вот, что пароль от твоего там мобильного телефона не узнают все подписчики твоего бывшего Александра. Что человек сделает, например, то, что, ну, обещал, допустим, вот он сделал, да, обещал, сделал. Ну, не, ну что еще, вот, что может быть в надежности?
0: Вот я тебе вот про бывшего, старый башмак. Вообще, а я бы сказала, надежность — это совсем не скучное слово, это очень важное слово, надежность, да, когда ты на кого-то, не то что надеешься, но вот эта опора за спиной есть.
1: Вот скажи, кто твой личный гарант надежности?
0: Я сама себе.
1: А, ты такая?
0: Конечно,
1: Да, а сейчас современные женщины, они, да, они очень самостоятельные, они такой, знаешь, прям вот гранит такой надежности, прям вот. Что не попросишь, все сделают.
0: Конечно, ты же надеешься на меня?
1: Нет.
0: Утром.
1: Ты хотела правду услышать, ты сейчас ее и услышала, на самом деле. Поделитесь с нами своими сообщениями на мессенджер Макс 928-401-2020. Какие качества вы цените в людях? Так, что у нас да, Татьяна нам написала: «Доброе утро, Александр и Андрей. Всем удачного дня. Я ценю в людях щедрость отдавать от души». Ну, Татьяна, здесь вот соглашусь, как бы щедрость — это хорошо.
0: Хорошее качество.
1: Да, а ты здесь еще? Хорошее качество, да, но оно, на мой взгляд, оно не должно быть таким вот навязчивым, да, вот как кабачки осенью. Это знаешь, как у меня друзья сидят, прихожу в гости, они сидят дома, сын в компьютере, они говорят: «Ты там опять со своими друзьями переписываешься? Спроси им, кабачки не нужны?» Я хохотал полвечера.
0: Ну, да. Вот. Ну, щедрость щедростью, но нужно, конечно, оставить и себе.
1: Ну, все-таки ты жадная. Я знал об этом. Нет, ты запасливая, наверное. Давайте будем вот на эту тему общаться, как бы, да, от этих качеств. Препарируем человеческую душу с вами.
0: Пишите нам +7 928 401 2020. Каких три главных качества вы...

0: другое. А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, пчела! Пчела хочет съесть мой арбуз. И меня.
3: Дочь, спокойно, перестань махать руками. Это не пчела, а, скорее всего, оса. И размахивая руками, ты только спровоцируешь ее напасть.
0: Разве пчелы и осы не одинаковые?
3: Они очень похожи друг на друга, это правда. Но пчелы арбузы не едят. Они едят пыльцу, нектар и мед. Значит, это оса. Осы очень прожорливые и чаще всего летят к человеку как раз из-за еды. Они издалека чувствуют сахар. И особенно любят арбузы и дыни, и шашлык.
0: И она потом, что, из шашлыка мед, что ли, сделает?
3: Нет, мед делают только пчелы из нектара.
0: Зачем тогда нужны осы, если есть пчелы?
3: Осы не делают мед, но важны для окружающей среды. Эти хищники контролируют число насекомых-вредителей, таких как тля и многие гусеницы. Пчела, ужалив, вскоре умрет, потому что ее жало напоминает гарпун и остается в жертве, а оса способна жалить многократно.
0: Как ты их отличаешь? Пчел от ос?
3: Посмотри, у осы обтекаемое, гладкое и вытянутое тело. Пчелы же более круглые, их тельце покрыто множеством волосков. Иногда с осами путают еще шмелей, но они намного крупнее своих собратьев и еще пушистее, чем пчелы. Шмели более миролюбивы и кусаются только в крайних случаях, например, когда защищают свое гнездо.
0: Ты, папочка, прямо как шмель. Большой, добрый и мохнатый.

0: Утро всем доброе, всем пробудившимся. Сегодня у нас среда откровения в эфире. Мы говорили о честности, которая лечит, о надежности, которая держит. И сейчас о самом интересном, о юморе. Это вот одно из человеческих качеств, я считаю.
1: Конечно, то, что у нас с тобой вот юмор, да, то, что мы стараемся донести до людей, чтобы им было хорошо и весело.
0: Не всегда получается донести.
1: Думаешь?
0: На полпути бросаем.
1: Юмор — это, конечно, не умение там рассказывать, например, анекдоты там про тещу, про Вовочку, да, вот эти все. А это способность увидеть, ну, скажем, абсурд в какой-то небольшой такой трагедии и при этом, ну, не сойти с ума.
0: Ну, знаете, когда сервер падает перед сдачей проекта, вот надежный коллега, что он сделает? Он будет его чинить. Вот честный что сделает? Он доложит начальству, да. А вот человек с чувством юмора скажет: ну что, понесем системник шаману? У меня как раз бубен в багажнике.
1: Вообще, конечно же, юмор помогает человеку жить в каких-то трудных таких, знаешь, ситуациях.
0: Жить и переживать.
1: Жить и переживать, и пережевывать.
0: Согласен я с тобой. Хочется прочитать сообщение от наших радиослушателей, которые вот пишут как раз вот на нашу тему с тобой разговора. Пишет нам Антон: доброе утро. Для меня главное честность, надежность и чувство юмора, пишет Антон. Вот. С таким человеком хоть в разведку, хоть на шашлыки. О, я согласен.
1: Наш человек.
0: Да.
1: Антон, да. Вы наш человек.
0: Приходите, мне как раз напарник нужен в студию. Ну, может, у человека с юмором все хорошо, у тебя-то же не очень. Марина пишет нам.
1: Обиделась и ушла.
0: Я слышу топот. Всем привет, пишет Марина. Ценю доброту, ум, легкость. Александра, вернитесь. Так, все. Марина пишет: всем привет. Ценю доброту, ум и легкость на подъем, чтобы с человеком было и о чем поговорить, и куда сорваться в пятницу вечером. Слушайте, ну вы идеальные прям. Я сейчас себе команду наберу просто в студию сюда.
1: Замечательно.
0: Александра, подключайтесь уже. Ольга, навернулись. Да, ты в курсе, что возвращаться плохая примета?
1: Да, ты что, договоришься сегодня? Это что такое? Друзья, вот, не знаю, защищайте, в конце концов, к защитнике.
0: Тебе вчера вон в любви признавались.
1: Я ценю качество защитников. Вот, все, защищайте.
0: Это как стена, да?
1: Да. Ольга написала нам сообщение. Доброе утро всем желает. И что говорит она, что она ум, честность и совесть, Андрей, написала Ольга.
0: То есть это ко мне?
1: Это к тебе. Имей совесть.
0: Ум, честь. Подожди, ум, честь и совесть нашей эпохи. Андрей Зиттер, ты хочешь сказать?
1: Да.
0: Но нет. Да что ты хотела еще сказать?
1: Я хочу сказать, что эти три качества достаточно такие серьезные. Ум, честность и совесть, которые, скажем так, и делают, в общем, человека личностью.
0: Соглашусь с тобой. Абсолютно. Про совесть это прям вот... Нет у меня ее.
1: Ну что, рассказывайте, каких три качества в человеке вы цените. Пишите нам в Максе плюс 7-928-401-2020. Обязательно все сообщения зачитаем.
0: Да, мы сейчас послушаем вашу любимую музыку, а далее расскажем в рубрике «Куда сходить, что посмотреть» о культурных событиях.

0: Самое время узнать о культурных событиях в столице Кубани, в Краснодаре, друзья. Мы подобрали пару мероприятий. Ну, это как бы, опять же, на наш вкус с Александрой. Хочется и с вами поделиться этой информацией. Начнем прям не затягивая. 16 сентября, значит, это сегодня, музыкальный театр «Премьера» приглашает на спектакль «Моя прекрасная леди». Что в основе сюжета? В основе сюжета пьеса Бернарда Шоу «Пигмалион» о профессоре фонетики, который заключил пари с коллегой, лингвистом, о том, что через где-то полгода сделают из лондонской цветочницы такой настоящую леди, обучат ее произношению, которое принято в высшем обществе. И вот в назначенный день эта девушка, цветочница, которую зовут Элиза, она с блеском выдерживает экзамен и все эти демонстрируют безупречные манеры. Но, друзья мои, там в финале вот такая есть интрига чувственная, сердечная, я бы даже сказал.
1: Ну, а мы вам об этом
0: не расскажем. Да, вот вы сходите лучше и посмотрите. То есть это вот именно сегодня случится в музыкальном театре.
1: А завтра, 17 сентября, в театре «Один театр» спектакль «Параллели». Это трогательный, ироничный и удивительно красивый спектакль о любви. Вечная история, вечная. Вот просто мужчине и женщине. Чистое, честное, яркое повествование о сути того, как возможно, невозможно жить вместе, быть вместе, искать и находить друг друга. «Параллели», кстати, победитель в номинации «Лучший спектакль» смотра конкурса сценических работ. Поэтому все об отношении мужчины и женщины. Приходите в спектакль, ну, кстати, «Параллели» и посмотрите.
0: Да, о человеческих качествах там тоже можно увидеть. Да. Это тема нашего эфира сегодня. Продолжим дальше. Если вы желаете провести вечер такой, ну, наверное, незабываемой, необычной музыкальной игрой, «Муз-лото». Это что это? Это зажигательный микс, где лото, караоке и танцпол. Вот. И правила очень простые. Ведущий вытягивает бочонки, где вместо цифр звучат знакомые мелодии. И поют, кстати, все. Танцевать здесь не только можно, даже еще и нужно.
1: Да, и кто первым соберет выигрышную комбинацию, конечно же, получает приз от организаторов. Но есть еще один приятный бонус от нас. Казак-ФМ выступает информационным партнером мероприятия. И счастливчику, которому попадется бочонок, где будет написано «Казак-ФМ», достанется специальный подарок от радиостанции.
0: И все это случится 18 сентября в 19.00. По адресу Красная, 72, ресторан караоке «Сплетни». Вот. А потом, дорогие наши, вы расскажите нам обязательно, посплетничаем, да, как вы сходили, как вы пели, подарок получили, ну и так далее. Мессенджер Макс, номер 928-401-2020. На него можно и позвонить, и потому что у нас следующая рубрика «Ленивые варенчики».
1: Да, конечно же, ждем ваши сообщения с приветами, поздравлениями. Звоните, пишите.

0: Ленивые вареночки.
1: Ленивые варенички, привет и поздравления, которые мы готовы сейчас зачитывать уже в эфире. Спасибо вам, что вы их присылаете.
2: Прилетело сообщение у нас от Валентины. Доброе утро, пишет Валентина. Она находится и живет сейчас в Иркутске. Но привет присылает и шлет дорогому мужу в поселок Моставской и брату в Анапу. Его жене Наташе желает хорошей погоды и отличного здоровья. Погода в это время была самой летней, но сегодня дождик и прохладно. Но ведь осень, и всем добрым людям желает добра, любви, взаимопомощи, ответственности и уважения, пишет Валентина и говорит, что скоро уже приедет.
1: Прекрасно. Мы присоединяемся к этому сообщению. И тоже все самые лучшие и позитивные наши такие флюиды мы сейчас туда отправляем. Да? Да. Мне нравится сегодня праздник. Сегодня день завитушек, кудряшек, локонов, валют и вензелей.
2: Да, очень интересно. Да, у всех, у кого завитушки, кудряшки, локоны.
1: То есть, если вы выйдете из дома с кудрями, то значит, день будет счастлив.
2: А еще сегодня мы хотим поздравить всех парикмахеров, да, всем, кто имеет отношение к красоте. Но
1: это Всемирный день парикмахера.
2: Всемирный день парикмахера, да. Поэтому сегодня ваш праздник, мы вас поздравляем. Спасибо, что вы есть и делаете нас красивыми.
1: Да, вот эти завитушки с кудрями, которые делаете. Да. Мы отправляем наш привет в Анапу, потому что Александра там часто бывает, и она прям жаждет этот привет. Так что вообще в целом всем большой привет всем, кто с нами просыпается утром в эту среду. И огромное спасибо, что вот вы пишете нам сообщения, которые мы зачитываем. Сами улыбаемся, сидим. Я думаю, что и вас тоже мы немножко развеселили. Идем дальше. Ваши любимые песни сейчас будут на волнах радио Казак FM. Ну, конечно, чем порадует нас, а вообще, что мы услышим на самом деле от новостного блока, чем даже насобирал кино «Стильный сорок». Давайте будем ждать.
3: Алло, село!
4: Спонсор часа. Компания «Славянский кирпич». Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. Организатор акции АО «Славянский кирпич». Срок проведения акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
5: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Всем доброго утра, доброго дня, да? Хочется сказать, доброго, наверное, может, кого-то уже и обед.
1: Вечер еще.
0: Доброго вечера. А, город просыпается, люди просыпаются, глазки открывают, а мы уже на волне разговоров, рассуждений, юмора и хорошего настроения. Александра Вольская, Андрей Зитер, и тут у нас пахнет свежесваренным кофеечком и такими большими вопросами. А, каких три главных качества вы цените в людях, друзья наши?
1: И вы отвечаете в своих сообщениях, присылайте нам их на номер мессенджера Макс 928-401-2020, готовы читать. Светлана пишет, три качества, с вопросом спрашивает она, типа, да-да. Хорошо, пишет, искренность, забота и умение слушать. Вот, кстати, то, что Юля сейчас Сорок сказал, да, они просто ждать своей очереди высказаться.
0: Mm-hmm.
1: Вот, кстати, в кино, когда идут съемки, вот диалог идет между двумя героями, вот там тоже надо умение.
0: А, знаешь, да, и главное умение слушать, чтобы... Ну, вот этой очереди то самое. Не дождешься, как говорится.
1: Ага. Так, Игорь подключается к нам. Игорь из Краснодара. Мое почтение студии, пишет он. Мы тоже вас приветствуем, Игорь. Пишет, первое, порядочность. Второе, надежность. И третье, и чтоб вкусно готовило. Вот это важно, вот пишет он. Это как, это, знаешь, анкета на сайте знакомств из 90-х.
0: Татьяна Анатольевна прислала нам сообщение. И хочется спросить, Татьяна Анатольевна, вы с вас чувством юмора...
1: Мне кажется, нормально.
0: Все хорошо. Да. Пишет нам с выходом, ребята, нам хочется пошутить.
1: А мы никуда не уходили. Не уходили мы здесь.
0: Да, но это шутка, Татьяна Анатольевна, спасибо вам. Да, мы уже третий денечек работаем.
1: Да, и, кстати, вот Ольга присылает сообщение. Вот я здесь подключусь к солидарности. Пишет она, здравствуйте, Александр и Андрей. Я ценю самоиронию, щедрость, и не только материальную, да, и верность своим принципам. Вот есть у меня некое согласие такое.
0: Да, Мария из Адыгеи, для нее главных три качества — это ум, честность и юмор. Вот прям наши люди пишут.
1: Так они с нами, видишь, они с нами просыпаются, они с нами и разговаривают, и откликаются. Но, кстати, у кого сейчас руки заняты, потому что человек, может, за руль держится, да, автомобиля, проявляя безопасность, это абсолютно правильно.
0: А ты умеешь носом печатать?
1: Как? Здрасте, а как я? Умею?
0: Да, носом, когда холодно.
1: Я стеснялся спросить, а почему у тебя нос синий?
0: Да?
1: Ты его отбила.
0: Почему синий?
1: Да ты отбила его телефон.
0: Да нет.
1: Так, ладно.
0: Напишите, кто умеет носом печатать сообщения, почему можно.
1: Можно. Кстати, да, друзья, у нас в этом часе время будет раздавать подарки от радиостанции Казак ФМ, и можно вступить с нами такую в интеллектуальную битву, я бы сказал, да, проверить свое такое народно-фольклорное познание пословицу, что у нас есть игровая рубрика «Послесловица», да, и она буквально вот уже где-то там во второй половине часа она случится, так что будьте с нами, далеко не уходите, а далее мы послушаем, конечно, ваши любимые песни, ваши хиты, которые звучат на волнах радио Казак ФМ.
2: Частушка для казака от Александра Новикова из Анапы.
3: Ой, звучит Казак ФМ! Громко на всю улицу! Подпевает старый млад, пляшут даже курицы!
2: Реклама на Казак ФМ.
4: Что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в Адыгейске, Кореновске, Кропоткине, Тихорецке, Ейске, Апшеронске, Белореченске, Туапсе и Джубге. Звоните 8-952-81-11-888. 8-952-81-11-888.
8: Не оставляйте урожай на волю погоды. Выбирайте семена с проверенной защитой Vibrance и создавайте основу будущего урожая уже сегодня. Передовая генетика и качественная обработка обеспечивают защиту на старте развития культуры, помогают сохранить потенциал посевов и повысить устойчивость растений к стрессовым факторам. Закажите обработанные семена в компании «Агроголан» и начните сезон с уверенностью. Телефон 8-901-007-0407.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
10: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
11: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
12: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.
13: Казак!

0: весело!
1: Добрейшего всем утра. Вот мы сегодня говорим с Александрой Вольской, в студии Андрей Зитер. Говорим о качествах человека. И вот хочется сразу сказать, да, мы преданно каждое утро с Александрой выходим в эфир, чтобы помочь проснуться вам, зарядиться на хорошей, положительной энергии, начать этот день с такими добрыми чувствами. Мы честны с вами.
0: Да, и не только вы заряжаетесь от нас, а мы от вас тоже заряжаемся. Да. Это друг друга заряжаемся.
1: Это взаимная любовь.
0: Хорошим настроением. Даже не обижаемся, когда мы друг другу там что-нибудь такое говорим, шутим, да? Сарказм?
1: Не факт.
0: Ну да ладно, что ты рассказываешь. Людмила нам написала, наша постоянная слушательница, сообщение. Всех приветствует радиослушателей. И пишет, что она любит и ценит в людях честность. И вот рассказывает такой случай, когда соседка пригласила ее в гости, вечер уже был, и предложила тортик. Она говорит, нет, не буду, вечером кушать не буду. Правильно, Людмила. И она говорит, я тебе завтра на завтрак занесу. Говорит, до сих пор несет. Обещалкой назвала, но не обижается Людмила. Так что вот такое сообщение. Вообще на людей обижаться не надо. И будет легко все в жизни.
1: Согласен. Еще сообщение прочитаем. Сергей пишет нам, приветствую. Сергей, вас тоже приветствуем. И пишет он так. Для меня на первом месте предсказуемость. Чтобы человек был как хороший молоток. Всегда знаешь, чего от него ждать.
0: Очень интересно.
1: Да. А вся та загадочность и сложная душевная организация, пишет Сергей, хорош только в кино. Ну вот тут можно порассуждать даже на эту тему, да, Александр? Как ты считаешь?
0: Слушай, ну...
1: У меня молоток.
0: Молоток это что? Стабильность и надежность партнера?
1: Подожди, я тебе...
0: Непредсказуемость?
1: А как можно сказать, что быть надежный, как молоток? Вот когда ты гвоздь держишь, забиваешь, ты уверен, что ты тут прям не по пальцу попадешь, а по этому гвоздю?
0: Ну, я согласна с тобой полностью. Ну что? А, Татьяна вот нам прислала сообщение, прилетела уже... Ум, честь и совесть.
1: Вот, какие качества, да.
0: Да, ум,
1: честь. А Людмила нас поблагодарила за
0: все. Спасибо, да, и вам спасибо, что вы с нами всегда здесь и сейчас, и слушаете, и просыпаетесь вместе с Казаковым.
1: Но здесь вот и Павел тоже подключается к разговору, желает всем доброе утро, и пишет, что честность, смелость, и иметь свое мнение и адекватное отношение в критике. Тоже соглашусь здесь, да, но тут критиковать, опять же, как мы и говорили, нужно знать, кому и как высказывать, да, то есть я считаю, что не затрагивай какие-то личностные качества, да, то есть надо все-таки знать человека. И потом, когда ты делаешь какие-то замечания и там говоришь, что там, Александр, у тебя сегодня прическа не от там, не что? Та, то, да, то есть я могу тебе это сказать, потому что мы уже с тобой, как коллеги, да, мы...
0: А я тебе скажу, беги, Андрей, беги!
1: А я как раз, ты договорить мне не дала, я как раз вот в этот момент убегаю тебе это все и скажу. Мы убегаем, друзья, сейчас из эфира, чтобы вы послушали хорошие любимые песни, но мы вернем.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

горцев он ничуть не менее значим, чем бурка или кинжал. Кавказский от обычного барабана отличается принципиально двумя моментами. Он внутри абсолютно полый, и палочки к нему не прилагаются. Кавказцы играют руками, ставя барабан на бедро. Традиционное дерево для изготовления инструмента – грецкий орех, который считается музыкальным. Внешне его украшали кто на что был гораст, даже драгоценными камнями. На открытые стороны корпуса натягивали кожу. Считается, что первые барабаны на Кавказе появились примерно за 2000 лет до нашей эры. Применялись они изначально в военных целях для подачи сигналов. Сейчас представить музыку горцев, особенно лезгинку, без барабана просто невозможно. Игру на нем называют кавказским джазом. Два барабанщика не играют, а состязаются. Каждый раз у мелодии новые оттенки. Барабан — это характер, темперамент, страсть.

0: Ну что, доброе утро, сонные красавицы, а может там не выспавшиеся рыцари. На часах без пяти минут пора вставать, просыпаться, становиться красивыми. Как говорится, да, кофе сварен, нервы на месте, полный порядок.
1: Граждане Сони, мы тут разбираем человеческие качества, и сегодня к вам вопрос вот для тех, кто уже дошел до стадии принятия реальности. Ну, то есть допил первую кружку бодрящего напитка, но а те, кто уже отправился на работу, знаете, обратно дороги нет.
0: Напугаешь такой сейчас. И вернулись домой.
1: И к цели. Говорим сегодня о качествах человека, которые вы цените. И вот одно из качеств, которое мы только что с Александром тут немножко пообсуждали, это эмпатия.
0: Эмпатия, да. Слово какое?
1: Да.
0: Модное.
1: А все ли знают, что это за слово такое? Что вообще значение слова эмпатия? Ты знаешь?
0: Да.
1: Ну, так о чем молчишь? Хорошо, ладно, пока я прочитаю сообщение от Елены. Нам он очень понравился. Александрой. Она пишет: «Здравствуйте, Андрей и Александра. Ценю людей, которые умеют вовремя замолчать». Ну, мы надеемся, что Елена оценила сейчас нашу шутку. Продолжает она дальше, да, потому что именно когда вот нечего сказать, а потом же понимают, иногда твое молчание важнее любых слов поддержки. Это вот мне часто говорят, да, когда ты хочешь сказать, а тебе нечего.
0: А вот как раз и эмпатия к этому и относится. То есть это умение человека поддерживать другого там в сложной ситуации, дать совет, эмоционально его поддержать.
1: Это в народе, если попросить простонародному говорят, да, вот человек вот ноет и ноет, вот в этом, да, приходит и постоянно жалуется, вот у него там все не очень, дела не идут не так тут, вот не то это, не то, да, и мы начинаем помогать ему. Вот я считаю, что здесь даже какая-то моральная вот подсказка, то есть, да, рассказать, что сделай так, это или это, мы лишаем человека самому пройти вот этот путь.
0: А мы не даем им, эмпаты не дают советы, они просто эмоционально, ты говоришь, ой, у меня там...
1: А, ты словами поддерживаешь,
0: и все, да? Да, как я тебя прекрасно понимаю, давай плачем вместе.
1: А, вот так.
0: Например.
1: И человек понимает, что так с этим ловить нечего, и не перестает с ним общаться.
0: Или наоборот, как хорошо, у меня такое отлично. Он говорит, слушай, здорово, у меня тоже отличное настроение, но я так образно сейчас говорю.
1: Хорошо, но мы с тобой сейчас, друзья, откроем буквально звонки, да, то есть как это называется, старт звонков, потому что у нас в следующем выходе уже состоится игра послесловица, да, это значит, что мы начнем раздавать призы от радиостанции Казак-ФМ, номер мессенджера Макс 928-401-2020. И как только начнет звучать песня, споет нам Согдиана «Будь со мной». Вот так песня называется. Вы начинаете нам уже дозваниваться.
0: Будешь
1: хорошо?
0: Со мной я слушать
1: в... да
0: песню.
1: Да куда я от тебя денусь? Из студии никуда я не уйду. Так что идем дальше, послушаем ваши любимые песни. Мы ждем звонка.

0: начинается наше будильное утро на волнах радио Казак ФМ. Утреннее шоу «Алло, село». В студии по-прежнему никуда не ушедшие. Да. Александра Вольская, Андрей Зитер. Мы с вами, нам с вами по пути сегодня, дорогие наши.
1: Да, и не только сегодня, еще и завтра, и послезавтра, и всегда, и везде.
0: Ты не зачастила ли?
1: Нет.
0: На работу не зачастила?
1: Нет.
0: Давайте почитаем сообщение, которое вы присылаете нам на тему сегодняшнего эфира.
1: Да, Елена нам прислала сообщение. Всем желает доброго, отличного дня, доброго утра. И пишет, что в людях ценит такие качества, как честность, доброту и быструю реакцию. Вот, хорошее качество. Честность – это основа доверия, доброта – про человечность и умение поддержать. А быстрая реакция – это про собранность и готовность действовать, когда это важно.
0: Вот ты знаешь, по поводу умения поддержать, вот я соглашусь с Еленой, ведь даже, как многие говорят, да, ты мужчина, там, да, ты сильный, ты должен выдержать. Для чего нужна жена? Для того, чтобы даже вот в какой-то трудный момент мы тоже, мужчины, иногда сдаемся, и нам тоже хочется иногда прийти и вот, знаешь, положить головушку на плечи.
1: Ты прям напрашиваешься, чтобы я тебе задала вопрос. Не буду, ладно, не буду. А ты умеешь, кстати, людей поддерживать?
0: Конечно. Я, видишь, держу тебя за руку. Знаешь, я тебя поддерживаю.
1: Да, и спасибо тебе на этом и за это, что ты настоящий друг. Ну что, у нас еще одно сообщение.
0: Виктория пишет нам: доброе утро. Я вот ценю в людях легкую, здоровую наглость. Не хамство, а умение добиваться своего и не бояться отказа. Иногда мне кажется, что моя собственная вежливость мешает мне жить. Вот какая тема для обсуждения. Вот, а где грань между вот здоровой такой, знаешь, настойчивостью и вот этой навязчивостью?
1: А мне, знаешь, сразу такое: ух, какое сообщение.
0: Такое резонансное, я бы сказал.
1: Здоровая наглость.
0: Вот давай зададим вопрос нашим тоже радиослушателям. Вот как вы считаете, где вот эта здоровая наглость, она прям вот позволительна, да? А где вот реально вот нас она возмущает, да, что там, бывает же такое, там, стоишь в очереди где-то зачем-то, да,
1: и вдруг... ты стесняешься, такой стоишь, топчешься в носу.
0: Кто-то, человек подходит какой-то, да, и такой говорит: мне не надо. А ты же не знаешь истину его, вот, да, может, действительно надо. И зачастую...
1: И он добивается своего.
0: Конечно, ему все равно, понимаешь.
1: А кто-то там стоит и молчит.
0: Да, и у кого-то надо, у кого-то дети там попросили дома посидеть, когда человек стоит, проявляя вот эту порядочность свою. Вот здесь вот, да.
1: Где граница здоровой вот этой черты, хорошей или плохой наглости?
0: Да.
1: Пишите, расскажите, какое ваше мнение, да, что для вас вот это хорошая или плохая черта?
0: Да, номер мессенджера Макс 928-401-2020. У нас далее рубрика «Ленивые варенички». Мы на этот же номер мессенджера Макс можно позвонить и написать: привет, поздравления. Вообще поделитесь просто с нами какими-то своими хорошими эмоциями.

0: Время летит настолько быстро, что уже и вот второй час пролетел утреннего шоу. Алло, село, в разговорах-то, да, с вашими сообщениями, да, за ароматной кружечкой кофе. Мы с Александрой вместе с вами пришли к финалу второго часа. Давайте сообщение лучше почитаем.
1: Да, давай, Леонид Иванович, Андрей, да, ты сегодня очень много говоришь.
0: Надо прорабатывать это качество, умение замолчать.
1: Да.
0: Ты же без меня соскучишься сразу.
1: Да, я полностью согласна. Конечно, что бы я вообще без тебя делала? Светлана прислала сообщение, где она передает большой привет своему мужу Саше, доченьке Ариане и Регине. Вот такое сообщение у нас с вами. Еще пришло у нас сообщение от Анны, которая поздравляет с днем рождения свою подругу Марию и говорит ей, что она настоящая подруга вот уже в течение 15 лет и пишет, что ты самая лучшая, ты самая верная, настоящая, искренняя, все вот эти три качества, да, которые мы... о которых мы говорили, говорит, что в ней есть, и, кстати, отметила, что никакой наглости, вот мы, да, говорили с тобой, вот, и поздравляю с днем рождения, желаю тебе всего замечательного.
0: Ты знаешь, мы же всегда выбираем в друзья людей, вот, наверное,
1: похожих
0: больше...
1: на себя?
0: Да, иногда,
1: ну,
0: похожих на себя. И качества, те, которые... И, кстати, знаешь, да, и качества, да, говорю сейчас, и те качества, которые мы ценим в людях, да, то есть они же для нас комфортны, да, то есть это обязательно какая-то честность, это преданность, ну и так далее, там, если дружим, то против кого-то, к примеру, я говорю, да? Ну, как это в народе такое бытует, да? А еще очень интересно откликаются вот такие моменты, когда человек рассказывает о другом человеке и говорит там, вот, это непорядочность, да, там, ну, или как бы это еще что-то там, или наоборот, он такой классный, он честный, такой, на него можно положиться. Люди говорят о своих качествах, а не о качествах других людей. Ну, и, кстати, это так и психологи говорят, ну, и вот если понаблюдать...
1: Андрей, остановись.
0: Можно, да. Ладно, я тогда, да, лучше помолчу. Давайте лучше послушаем ваши хорошие песни, замечательные. Ну, а привет мы отправим сейчас...
1: В поселок Заветный.
0: В поселок Заветный, всем жителям. Пусть все заветные желания исполняются,
1: совершенно,
0: да?
1: Совершенно верно.
0: Отлично, идемте дальше.
2: Алло, село!
3: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!
4: Здравствуйте, земляки!
5: Мы ансамбль «Кореница».
4: Слушайте наши песни на Казахстане.

Но наша утренняя вахта практически подходит к своему завершению. Голоса уже немного осипли от споров о честности. И вообще в целом о качестве человека, которое мы, конечно, ценим в своих коллегах на работе, в своих друзьях, в своих близких, родных. Потому что, мне кажется, именно за эти качества мы и любим, и дружим с людьми. Кофе у нас еще не закончился, он еще есть, а значит, можно продолжить наш разговор. Мы сегодня разбирали человеческие качества, искали баланс где-то между вот какой-то горькой правдой, спасательной ложью, и собирали коллекцию людей надежности, восхищались теми, кто умеет посмеяться над собой, ну и что окружающим становится даже стыдно за свои проблемы. Продолжайте писать сообщения, вот Лена нам присылает, наша радиослушница, про границы чужой наглости, пишет она, это вот вовремя сказать им нет, и мне так удобно, или продолжить свой компромисс, пишет она. Но мы продолжим разговоры наши далее про качество человека. У нас придут в эфир гости, потому что следующий час у нас... Какой следующий-то? Этот час? Что это я? Он гостевой. Гости уже пришли. Нужно всего лишь вам увидеть, что будет происходить сегодня в студии, подключиться к видеотрансляции в социальных сетях радиостанции Казак-ФМ во ВКонтакте. Радио Казак-ФМ широкое, раздольное. Друзья, не только можно услышать, но и увидеть на сайте радиостанции Казак.ФМ тоже... Можно нас и слушать, и видеть. Ну и знаете, вот какой вывод мы сделали из наших общений, вот читая ваше сообщение, ведь настоящий стержень человека — это не умение где-то строить всех по стойке смирно, ведь это такая способность сделать мир вокруг чуть теплее, просто своим присутствием. Так что спасибо огромное, что вы с нами присутствуете в утреннем шоу. Ну так, я пошел встречать гостей. Моя напарница Александра уже общается с ними, так что мы не только с вами услышимся скоро, мы еще и с вами увидимся. Ну а пока хорошее.

0: Казак FM.
1: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Опытные хирурги и новейшее оборудование. Клиника New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не оставляйте урожай на волю погоды. Выбирайте семена с проверенной защитой Vibrance и создавайте основу будущего урожая уже сегодня. Передовая генетика и качественная обработка обеспечивают защиту на старте развития культуры, помогают сохранить потенциал посевов и повысить устойчивость растений к стрессовым факторам. Закажите обработанные семена в компании «Агрогалант» и начните сезон с уверенностью. Телефон 8-901-007-0407.
3: Любимая выставка на Зиповской 5 открывает осенний дачный сезон. Большой выбор саженцев, плодовых и декоративных растений. Море цветов. Ждем вас на парковке напротив МФЦ на Зиповской 5 с 17 по 20 сентября. 0+.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
6: Хорошо идет!

0: продолжается наше утреннее шоу, и у нас в студии стало куда гораздо больше, к нам пришли в гости. Вы знаете, я сразу хочу сказать, я столько красоты за это утро еще не видел. Я один среди четырех очаровательных красавиц. Да. Я Андрей Зитер, моя коллега Александра Вольска, и в гостях у нас сегодня Нина Манчинская, автор и ведущая проекта «Напарники». Татьяна Пушкарская, участница проекта «Напарники», подполковник внутренней службы.
1: Доброе утро.
0: И Алена Остапенко, блогер и тоже участница проекта «Напарники». Вот об этом проекте мы сегодня и будем говорить. Проект уже такой, он анонсированный, то есть мы уже видели анонс небольшой, да, но мы, конечно, не знаем, кто там победитель нас будет, и не будем говорить никому, да, об этом. Значит так, друзья, вообще «Россия-Кубань» совместно с ГУМВД России по Краснодарской краю представляет проект специального назначения, называется он «Напарники», где полицейские реалити, в которых действующие сотрудники полиции и блогеры проходят испытания в одной команде, да? И сегодня вот как раз утро мы встречаем с участниками проекта.
2: Доброе утро, девушки!
3: Доброе утро, Александра! Да. Все именно так. Мы решили собрать действующих полицейских, реальных людей, героев, которые несут службу, которые защищают нас, всех жителей нашего края, и состыковать их с известными блогерами, с людьми творческими, с людьми очень яркими, людьми, у которых вот моторчик где-то внутри, и он никак не останавливается. И что из этого получилось, можно будет увидеть уже через 4 дня, потому что премьера у нас 20 сентября. Очень сильно переживаем, если...
2: А вот сразу такой вопрос, знаете, а для чего? Вот зачем?
0: Концепция же есть у проекта, да?
3: Концепция, безусловно, есть. Знаете, как все было? Александр Владимирович Рунов пришел и говорит, давайте мы снимем что-нибудь про полицейских, потому что нам нужно повышать уровень доверия населения к сотрудникам полиции. Екатерина Анатольевна Минькова, директор, говорит, ну, давайте снимем реалити.
2: И как мы сейчас все любят,
3: говорим,
2: да?
3: Реалити. А давайте снимем реалити вот в таком формате. И очень быстро подключились полицейские. Очень быстро, естественно, подрываются на подобные движения блогеры. И как-то у нас все закрутилось, завертелось, но основная идея такая, повысить уровень доверия населения к сотрудникам полиции и показать, какие они на самом деле, потому что, согласитесь, все равно есть предвзятое отношение к полицейским.
0: Бывает такое, да.
3: У многих, да. Вот после первой серии оно развеется в пух и прах, и дети наконец...
0: А вот, хорошо, давайте мы сейчас тогда поближе видим. Вот к Татьяне Пушкарской, подполковник внутренней службы, друзья. Вот,
3: здравствуйте.
0: Привыкли, не то, что привыкли, вы доверяете своим коллегам здесь, да, это ж такая спина, защита. А как вот с блогером-то быть? В одной команде. Как вот доверять вообще незнакомому человеку?
4: Самое интересное, самое сложное, это было действительно довериться человеку, которого ты видишь первый раз, которого тебе послала судьба и рандомный выбор. Я думаю, вы увидите скоро, как это было. И, конечно, своим коллегам мы доверяем безусловно. И теперь мы доверяем напарникам, которые стали нашими большими друзьями.
0: Спасибо огромное. Мы продолжим наш разговор буквально после того, как вы послушаете свои любимые песни. Друзья, опять же напомню, что можно остаться с нами в видеотрансляции и смотреть, что у нас в студии происходит, подключиться в социальных сетях радиостанции «Казак-ФМ» во ВКонтакте и на сайте «Казак.ФМ». Мы же скоро вернемся.
2: Да, конечно, не
0: переключайтесь. Вопросы, кстати, можно задавать на номер мессенджера «Макс» 928-401-2020.

0: Продолжается наше общение с гостями.
1: Интереснейшее общение.
0: Да, мы тут для себя, во-первых, тоже узнаем много интересного, да, это вот и кто подключился к видеотрансляции в социальных сетях во ВКонтакте, радиостанции Казак-ФМ, кто на сайте нас смотрит, казак.фм, видят, что происходит у нас в студии, какие гости сегодня к нам пришли.
1: Да, к нам сегодня пришли красивые девушки, да, которые приняли участие в проекте. Давайте им представим. Нина Манчинская, автор и ведущая проекта «Напарники».
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Татьяна Пушкарская, участница проекта «Напарники», подполковник внутренней службы. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: И Алена Остапенко, блогер и, конечно же, участник проекта тоже «Напарники». Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Мы вот так, у полковника мы уже спрашивали, у военных знаем, да, теперь с блогером хочется пообщаться. Вот, Алена, задать вам такой вопрос. Вот в обычной такой блогерской жизни у человека есть возможность, ну, где-то переснять, это, перередактировать, скажем, да, какой-то там выбрать удачный дубль. Вот, а здесь же такой возможности нет. Есть тут четкая задача,
1: да, кадра, такое, да?
0: Ограничение по времени, да, там есть и вообще человек рядом, которого ты как бы ты и не знаешь, который зависит и результат, как бы, и не только от вас, и от него. Вот, вот когда вы впервые поняли, что «Напарник» — это вот не контент, который можно переснять, а опыт, который здесь и сейчас придется прожить.
4: Я поняла это прямо на первом испытании, прямо перед, ага. Когда мой напарник начал вырабатывать подсказы, какие-то тактики, я такая, опа, и у него все чук-чук слажено, вот так делаем, в случае чего вот так, ты это сможешь, смогу, если что, вот так, и вот у нас как-то, и я такая, опаньки, командует.
1: Команда. Пришел согласиться, да?
4: Я прям с легкостью подчинилась, прям с легкостью, и мне было настолько комфортно быть в управлении. Мало того, что напарника, еще понимаю, что сотрудник, и я такая вот, я почувствовала себя какой-то вот, и все как-то вот, все как-то
0: Но иногда полезно почувствовать себя девушкой,
4: да,
0: такой слабой, довериться,
4: да,
0: сильному, да,
4: да,
0: который тебя поведет за собой, да, который ты можешь...
4: И ручку подаст,
0: да,
4: и поправит.
0: Хорошо.
4: Ё-моё.
0: Но вот хрупкие девчонки сидят, да, то есть проект предполагал, ну, достаточно такие, ну, сложные испытания, я бы сказал, да. Как вот справлялись с этим, да, вот совсем? Легко ли это было? Или это все-таки был момент, хочу бросить, все, домой не хочу больше здесь быть?
3: На самом деле было достаточно тяжело. Были те испытания, к которым приходилось даже готовиться. Разминались, приседали, делали растяжку, боялись утонуть. Открою маленький секрет. Было и такое, действительно. Конечно, испытания требовали от нас и сил, и выдержки. Тем более съемочный день был достаточно долгий, на жаре. Но я думаю, что мы все выдержали. И хотелось, наверное, ведущая не скажет про себя, но самое интересное, что ведущие проходили эти испытания до нас.
0: То есть ведущий проекта.
3: Ведущий проекта. И режиссер наша прекрасная. Проходили испытания до нас, чтобы понять, насколько это возможно сделать человеку, обычному, простому человеку. И вот эти девчонки, действительно хрупкие, которые не имеют отношения к каким-то спортивным достижениям, делали это так мощно, так серьезно, что когда мы смотрели, мы были в шоке. А что, вы не участвуете? Может быть, мы не надо...
0: Слушайте, а вы на САБа, когда плавали, вода холодная была. Мне вот это было всегда интересно.
4: Я точно знаю, что она была теплая.
1: Упали?
0: Наше кубанское солнце подогрело воду специально для вас.
1: Нина, скажите, а вообще, как отбор был?
0: Мы... У нас время в секунды просто уходит, да, мы поговорим об этом уже в следующем выходе, да, но все равно, ребята, оставайтесь с нами. Сейчас послушаем хорошую музыку, веселую. Все-таки утро должно быть бодрым, а оно

0: Мы сегодня в эфире говорили о лучших качествах человека, которые являются таким лакмусом для нас, для того, чтобы мы дружили, общались, да, ну, это коллеги, личные какие-то дела у нас. И в гостях сегодня три очаровательные девушки. Я не побоюсь сейчас вот в комплиментах купать их сегодня. Расскажем, почему они к нам пришли. «Россия-Кубань» совместно с Главным управлением МВД России по Краснодарскому краю представляет проект специального названия «Напарники», где полицейские реалити, в которых действующие сотрудники полиции и блогеры проходят испытания в одной команде. Сегодня у нас в гостях и организатор, идейный вдохновитель, и участница. Давай,
1: Александр. Конечно же, с удовольствием еще раз представлю Нина Манчинская, автор и ведущая проекта «Напарники». Татьяна Пушкарская, это участник проекта «Напарники», подполковник внутренней службы. И Алена Остапенко, блогер и участник проекта «Напарники». Девушки, доброе утро еще раз.
2: Доброе утро.
1: Да, и...
0: У меня к Нине вот вопрос сейчас будет, да, как идейному вдохновителю, еще ведущий. Вот «Напарники» — это же не только история там о семи командах. Вот мне кажется, это еще и возможность для зрителя увидеть сотрудников полиции вне привычного образа, да? Не только там в форме и при исполнении, а вот в ситуации, где они сами должны так адаптироваться, где-то доверять, да? Вот, не, насколько для вас было принципиально показать именно эту сторону профессии?
2: По поводу идейного вдохновителя, я, скажем так, не одна, кто занимался этим проектом. Uh-huh. Есть еще несколько человек, которые, в принципе, эту идею решили развить и реализовать. Это и директор ГТРК Кубани Александр Владимирович Рунов. По поводу того, как мы хотели показать полицейских. Uh-huh. Мы хотели их показать живыми. Потому что, когда произошло знакомство, Таня, кстати, очень помогала, если мы начали говорить про отбор еще в прошлый раз. Да, Таня помогала найти полицейских, которые согласятся и захотят проявить себя в таком шоу. И мы хотели показать их не строгими, а очень обычными, крутыми, живыми, но при этом... Когда вы увидите, в какой они все физической форме, uh-huh. как они стреляют, как они продумывают стратегию на поле боя, uh-huh. вы поймете, что их от героев комиксов отличает только одно. У нас они живые и настоящие, а там нарисованные. Вот и все.
1: А как вообще вот проходил кастинг? Как отбор этот? Много ли было заявок, допустим, да, там, отказывали?
0: Желающих много желающих было? Когда
2: было очень
0: клички
2: быстро. Желающих было, конечно же, много. Это все был не открытый кастинг, а через личные сообщения. Mm-hmm. Вот будет такой проект. Не отказался ни один человек, но мы приняли решение, что будем отбирать сами самых ярких блогеров, самых ярких медийных людей нашего города. И, конечно же, всем задавался вопрос. Вот я лично звонила всем блогерам и спрашивала, угу. как вы относитесь к сотрудникам полиции. И ответ был лояльно.
1: Хорошо,
2: сейчас,
1: лояльно.
2: Сейчас они кричат с любовью.
0: Замечательно, да. Ребят, вот какие качества характера вы выявили себе вот за время проекта? И вот за что можно проекту сказать спасибо?
1: А может быть, какой-то, наоборот, потерялся, знаете, вот проект.
0: Да, от чего-то избавились, да. А может, приобрели какие-то качества?
3: Алена, давай ты первая.
4: Ну, сдержанность это первое, потому что нам сказали снимать, не выкладывать, терпение.
0: А для блогера
4: представляете? Представляете, да, когда у тебя есть информация, я хочу рассказать об этом всему миру, но я не могу. 2 месяца терпения. Мы в чате просто, а когда? Мы все скажем. А когда? Это, конечно, терпение. Ну, сдержанность, да, где-то нужно. Ну,
1: но о том, что вы принимаете участие, можно было рассказывать? Или тоже
4: чтобы, не сразу. А мы когда пришли только на знакомство, и все это снял, уже ж была информация, уже хочется показать все. Но мы не могли. Вот терпение, конечно, вот так вот. И никому не рассказывать. Но я же говорю, благо...
0: Хорошо, справились с этим.
4: Да.
0: Как у вас, вот, что можете проекту сказать спасибо?
3: В первую очередь, это выход из той самой зоны комфорта, потому что всегда нахожусь за кадром. И перейти этот рубеж, эту черту для меня было достаточно сложно. Сложно, но оказалось возможно. За это спасибо.
0: Так, Нин, ну ты, вам
2: у меня
0: зафиналим,
2: очень
0: да?
2: важное открытие произошло в моей профессиональной жизни. Я поняла, что нашла самого лучшего напарника в работе. Это мой режиссер Люба Еркина.
0: Каждый для себя нашел и новое качество характера, от чего-то избавились еще и, да, вот здорово. Мы напомним, у нас

0: В гостях были участники проекта «Напарники». Нина Манчинская, автор и ведущая проекта. Татьяна Пушкарская, участница проекта. Подполковник внутренней службы. И Алена Остапенко, блогер, тоже участница проекта.
1: Что пожелаете нашим радиослушателям?
2: Смотрите, пожалуйста, проект «Напарники» и пишите нам, что думаете. А может быть, кто-то из зрителей захочет принять участие во втором сезоне, если он когда-нибудь будет.
1: Обязательно.
0: Так, девочки, вы...
3: Я хочу пожелать, что никогда не бояться. Если есть возможность пойти во что-то новое, всегда идти, потому что если мы приходим, это для чего-то, и каждый там что-то точно найдет.
0: О, совершенно верно, вот согласен.
4: Хочется пожелать верить в себя. Всегда, в любой ситуации, верьте в себя, и все получится.
0: Спасибо огромное. Ну, мы ждем первые серии реалити-шоу «Напарники». Ну, что, спасибо.
1: Прощаемся.
0: Хочется сказать девчонкам, что пришли к нам.
1: Да.
0: Утро это провели вместе с нами за интересной беседой и разговорами.
1: Александра Вольская, Андрей Зитер были сегодня это утро с вами, встречали их. И, конечно же, встретимся завтра.
0: Конечно, в 7 утра.
1: Просыпаемся.
0: На волнах

0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ3UC Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Когда душа поет.
3: Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи занимаются археологией раз в 5 лет, когда разбирают балкон. Это наши соседи могут изучать географию по магнитикам на холодильнике. Поэтому они знают только Сочи и Лазаревское. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а я решил в такси устроиться.
1: А как решил?
0: Ну, жена мои анекдоты уже не слушает. Ты мои анекдоты уже все знаешь. А у пассажиров вариантов нет. Будут слушать. Завтра выхожу.

0: Если тебе позвонили в 2 часа ночи, и ты в ответ нахамила, фи, это некрасиво. Перезвони в 4 утра.
1: Извинись.
2: Шутки, прибаутки. Казак ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Представляешь, Натаха, этот нахал Петька пригласил меня к себе, чтобы показать, видите ли, свою коллекцию марок. Вот лучше бы не ходила, честное слово.
2: Почему он что, приставал к тебе?
1: В том-то и дело, что нет. Как дура весь вечер сидела, марки смотрела.
3: Добро пожаловать, родные, на Казак ФМ. Каждую среду мы будем встречать в нашей студии дружные, крепкие семьи со всей Кубани. Поговорим о жизни, вспомним счастливые моменты, ну и, конечно, споем любимые песни. Каждую среду в 17:00 проект «Родные» на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи в курилке проводят больше времени, чем на рабочем месте, хотя при этом не курят. Это наши соседи так поддерживают ребенка на утреннике в детском саду, что перекрикивают и ребенка, и воспитателя, и музыку. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а ты куда каждое утро бегаешь? Спортом, что ли, занялся?
1: Если бы, Петрович, на пункт выдачи гоняю. Жена каждый день что-то с маркетплейсов заказывает, остановиться не может.
0: Да, кто же их этих остановит?

0: Марья Петровна, я хочу вас поздравить. Мы вас обследовали, вы абсолютно здоровы. Но на всякий случай объясните еще раз, на что вы жалуетесь.
1: Да задыхаюсь я, доктор.
0: Понятно. А когда вы задыхаетесь?
1: Да когда автобус догнать не могу.
2: Шутки, прибаутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а почему у докторов белые халаты?
3: Ну, это у них форма такая, медицинская.
0: Это понятно. Почему они именно белые?
3: Ну, во-первых, на чистой белой ткани легче всего заметить пятна, кровь и другие жидкости, которые могут переносить инфекцию.
0: Сопли?
3: Ну, их тоже. Вообще, любые пятна. Во-вторых, белый хлопок или лен можно без проблем стирать при высокой температуре, чтобы микробы точно погибли. Ну и белый цвет бросается в глаза, поэтому пациентам в больнице легче узнать врача в таком наряде. Да и докторам проще отличать своих коллег от посетителей.
0: А кто первый эти халаты придумал?
3: Считается, что отец белого халата – английский хирург Джозеф Листер. Он убеждал докторов мыть руки перед операциями, надевать перчатки и белый халат. Потому что сам убедился, когда все вокруг хирурга чистое, пациенты чаще выздоравливают. Есть еще версия, что первым надеть врачам белоснежные халаты предложил знаменитый русский хирург Николай Пирогов. Он был известный чистюля, даже бинты для перевязок тщательно осматривал под микроскопом.
0: А почему тогда дяденька, который мне зуб лечил, был в костюме с зайчиками и мишками?
3: Детские доктора надевают одежду с веселыми рисунками, чтобы понравиться малышам. А вот взрослые пациенты все-таки доверяют больше людям в белом. Ведь белый цвет с точки зрения психологии символизирует честность и чистоту.
0: А невесты тогда чего в белое наряжаются? Чтобы жених не очень боялся?
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Вань, а Вань, вот скажи, почему ты мне всегда даришь не то, что я хочу?
2: Так, а что ты хочешь-то?
1: Ну, я не знаю.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

это дневная программа «По заявкам» начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую вас, друзья. Желаю хорошего дня, прекрасного настроения в нашей компании. С этой минуты можно набирать наши цифры 8-928-401-2020. Ну и напомню, что к этому же номеру подключен наш Макс. Он для ваших сообщений в режиме онлайн. Пишите и отправляйте ваши сообщения. Ну а сегодня день рождения у нашего замечательного коллеги, водителя радиостанции «Казак-ФМ» Евгения Качакова. Я хочу сказать, что наш Евгений, он не только классный профессионал и наш главный штурман на колесах, у него прекрасные человеческие, мужские качества. Это надежный, доброжелательный, гостеприимный, отзывчивый человек с прекрасным чувством юмора. Жень, принимай самые теплые поздравления от всего нашего коллектива. Мы желаем, чтобы жизнь везла тебя только по ровным дорогам, без пробок и ям, а впереди всегда горел только зеленый свет. И на трассе, и в жизни, и во всех твоих делах. Пусть все задуманное легко сбывается. Поводов для твоей фирменной улыбки будет как можно больше. Ну и, конечно же, крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых интересных впечатлений. И пусть работа приносит радость, а личная жизнь будет наполнена счастьем и гармонией. С днем рождения, наш дорогой Евгений! И этот музыкальный привет специально для тебя. Поздравляем!

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112. Завтра в 9:15 в утреннем шоу «Алло, село» поговорим о нашем здоровье. Почему зрение после 40 лет падает и как его сохранить? Гость в студии – врач-офтальмолог, лазерный хирург клиники «Нью Вижн» Дана Аскеровна Куанова.
3: Алло, село!
4: Вареночки!
5: На Казак-ФМ.
6: Ну и звонок у нас раздался из Сара Щербиновской. Валентина Кирилловна, здравствуйте, добрый день.
7: Добрый день, Алешенька, уважаемые радиослушатели. Я хочу поздравить с днем рождения немножко старшей внука Сердюк Кирилла Александровича, внучку круглую Викторию Сергеевну и ее сегодня доченьке. Миланочке Игоревне, день рождения. Хочу пожелать им сибирское здоровье, кавказского долголетия, океан любви, море цветов. Пусть им всегда сопутствует удача, мира, добра, всего самого хорошего. Бабушка ваша Валя и песенку для них.
6: Пусть так и будет обязательно. Кирилла, Викторию, Миланочку мы поздравляем с днями рождения и от коллектива нашей радиостанции «Кукуня». Эта песня была обозначена в качестве музыкального подарка. Она уже появилась в нашем эфире. Ну и я еще хочу поздравить с профессиональным праздником всех кадровиков, работников отдела кадров и всех, кто занимается управлением персонала. Сегодня ваш день. От души поздравляем. Успехов вам, друзья, в вашей работе. Ну и вы тоже присоединяйтесь, поздравляйте. 8-928-401-2020. И эти цифры также и наш Макс.

0: Привычки на Казак FM.
1: Мы продолжаем, друзья, не забывайте про нашу электронную почту вареник@казак.fm. Сюда тоже можно отправить свое сообщение поздравительное, или вы, может быть, хотите передать привет родным, близким, коллегам или просто хорошим людям с помощью радиостанции Казак FM. Новокубанск у нас на связи. Галина, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день. Алексей, хочу передать в этот теплый осенний день пожелать хорошего настроения вам, всем радиослушателям Казаков, потому что в первую очередь настроение. А также передать слова благодарности людям белых халатов. От всей души хочу поблагодарить заведующего терапевтическим отделением Новокубанска ЦРБ Павла Сергеевича Новикова. Передать огромные слова благодарности участковому терапевту Юлии Хизировне Кардановой за их душевную теплоту, за их внимание, конечно, профессионализм. Пожелать им, а также их семьям здоровья, мира, тепла, благополучия. Если можно, пожалуйста, послушать песню красивую, актуальную Руслана Агоева.
1: Да, и я с удовольствием с вами послушаю от души, уж позвольте мне присоединиться. Большой привет всем людям в белых халатах. Конечно же, успех в вашей нелегкой, но такой нужной, такой важной работе. Дай вам Бог всего самого хорошего.
2: Спасибо.

0: заявки на Казак FM.
1: Это дневная программа по заявкам. Я приветствую всех, кто настроен на нашу волну. 8-928-401-2020. Наши цифры набирайте, либо пишите. К ним подключен наш Макс. Он для ваших сообщений. Звонок у нас раздался из Краснодара. Юлия Александровна, здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день, Казак FM. Здравствуйте, все радиослушатели. Хотим поздравить с днем рождения Захарову Елену, город Краснодар. У нее сегодня день рождения. И хочется рассказать про нее. Такое действительно в жизни бывает у людей чудо. Леночка родилась шестимесячная, 800 грамм. И никто не знал и не думал, что она выживет. Никто не давал надежды. Но Господь Бог помог ей и подарил ей жизнь. Это действительно настоящее чудо. И сегодня наша имениннице 52 года. Дорогая Леночка, от всей души поздравляем тебя с твоим днем рождения. Желаю тебе бесконечного счастья, крепкого здоровья, гармонии в душе. Пусть каждый день приносит радость, улыбки и приятные сюрпризы. А все задуманное обязательно сбывается легко и просто. Оставайся всегда такой же яркой, красивой, искренней и лучезарной. Моему поздравлению соединяются все звезды Красной Талки. Дочери Аня и Настя, муж Саша. Леночка, и все звезды Красной Талки просят тебя всегда встречаться, собираться. И никогда нас не забывай. Мы всегда рады нашей встрече. И для нашей именинницы, пожалуйста, поставьте музыкальный подарок.
1: Обязательно, дорогая Елена, мы присоединяемся от всей команды Казак FM. Поздравляем вас, приветствуем. Пусть в жизни будут только удача, мир, радость, чтобы каждый новый день был праздником. Правильно сказала Юлия Александровна. Пусть мечты обязательно становятся реальностью. Ну и, конечно, здоровья, успеха, любви, всего самого лучшего. Друзья и близкие поздравляют с днем рождения Ирину Остатюк. Дорогая Ирочка, ты из тех людей, рядом с которыми даже обычный день становится чуточку светлее. Спасибо тебе за твою доброту, за умение поддержать словом и просто за то, что ты есть. Пусть все задуманное сбывается легко, а впереди будет столько поводов для радости, сколько ты сама захочешь. Пусть каждый день приносит что-то хорошее, может быть, даже маленькую, но очень приятную мелочь. Пусть будет все замечательно в твоей жизни, а еще лучше, вот прям мега замечательно. Казак FM присоединяется. Дорогая Ирина, приветствуем, поздравляем вас также от коллектива нашей радиостанции.

0: Казак ФМ.
1: Город Ейск у нас на связи. Екатерина Савишна, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день, Алешенька.
1: Так,
2: добрый
1: я знаю, что на днях у вас был день рождения.
2: Рассказывали, что Краснодарскому краю 89.
1: Так.
2: Ну, а мне на 10 лет меньше.
1: Извините.
2: На тот год, дай бог, доживу, будем справлять круглые даты.
1: Да. Даст бог, все будет хорошо. Чего сама себе бы именинница пожелала?
2: Так что, ой, Алешенька, самое главное – здоровье.
1: Угу.
2: Я в мире в жизни все удалось. Все, я училась, и работала, и родила, и внуки, и дети, и сыновья у меня, и правнуки, и праправнуки. У меня вот праправнучка, правнучка родилась у меня, Ульянушка, вот тоже как раз на этот праздник. Вот.
1: Ну ничего себе, сколько поводов.
2: И вот 62 года назад мы, значит, вот эта песня, что я и просила тебя, «Город ярких цветов», мы исполняли две песни. Я училась в училище города Кропоткина, 18-я группа. Девочки, Кэт ваша, жива еще.
1: Ну, давайте, да, споем вместе. Вы человек творческий, и я от всей души хочу вам пожелать, дорогая Екатерина Савишна, чтобы глаза всегда улыбались, чтобы сердце и душа всегда пели. Пусть будет много добра, ярких моментов, благополучия. Ну, вы уж богатая мама, бабушка, прабабушка. Дай вам Бог долголетия, всего самого хорошего. «Казачья вольница», да. «Кубанские синие ночи». Эта песня появится по вашей просьбе. Это вот одна из тех песен, на которую именинница пела, поет и будет, я уверен, сейчас подпевать филармонии. Так, друзья, давайте несколько сообщений зачитаю. Их вот прям очень много тут прилетело, пока я звонки принимаю. «Семья Цокур поздравляет жену и маму Елизавету Михайловну из Краснодара с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, больше поводов для радости и простого женского счастья, прекрасного настроения, побольше улыбок, позитива и приятных моментов. Огромное спасибо за любовь, добро, хорошее воспитание и постоянную заботу о нас. Елизавета Михайловна, поздравляем вас от души. Добрый день, любимый Казак ФМ, замечательный ведущий Алексей, спасибо большое. Хочу передать привет моим родителям, они сейчас трудятся в огороде, маме Евгении и папе Владимиру, которые живут в поселке Вимовец. Они всегда на волне Казак ФМ с самого утра до позднего вечера. Привет от дочери Ирины. Давайте и от меня тоже большой привет, дорогие Евгения, Владимир, вам хорошего трудового дня, самое главное, хорошего настроения, и прекрасно, что вы на волне радиостанции Казак ФМ. Вот прямо от души вас приветствую. Добрый день, программа «Варенички». Хочу поздравить своего доброго, дорогого, ну и доброго, конечно, и любимого брата Виноградова Сергея Сергеевича из станицы Новониколаевской с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, любви, дорогой братик, счастья тебе и твоей семье, удачи, мирного неба над головой. С днем рождения, дорогой, от семьи Бесчастных. Это сообщение прилетело. Сергей Сергеевич, поздравляем. Ну, давайте, наверное, еще одно. Нет, чуть позже еще вернусь. Давайте «Кубанские синие ночи», а затем к вашим сообщениям.

0: тысячи спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
1: Продолжаем, друзья. 8-928-401-2020. Набирайте эти цифры, если хотите дозвониться и заказать песню. Если у вас просто приветы и поздравления без указания песен, пожалуйста, пишите в Макс. Он к этим же цифрам подключен. Я напомню, что песню заказывают только те, кто дозванивается. Это я вот тем нашим дорогим любимым слушателям, которые практически ежедневно пишут, но стабильно просят определенные песни. Хотя знают наши правила, которые уже практически без малого 15 лет существуют. Так, на связи у нас Крым. Василий Иванович, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте. Я звоню из города Кат, Крым-Тетя. Хотел бы поздравить нашу уважаемую Ирину Викторовну Крытюн с днем рождения, пожелать ей здоровья крепкого, счастья, удачи в работе и много-много лет жизни. Ну, также пожелать мирного неба. Вот. И еще хотел бы поздравить нашего сотрудника Слямова Арсена с 60-летием. Тоже пожелать ему крепкого-крепкого здоровья, мирного неба. Ну и песенку Аллегровой.
1: Да, хорошо. Обязательно, Ирина Викторовна, Арсен, мы вас приветствуем, поздравляем от коллектива радиостанции «Казак-ФМ». Здоровья крепкого-прикрепкого, успехов в ваших делах и вообще в жизни. Пусть всегда и во всем вам сопутствует удача. Привет, «Казак-ФМ». Это Ольга и Полина из Краснодара. Сегодня мы поздравляем с 80-летием нашу любимую маму, бабушку и прабабушку Тюфякову Светлану Арсентьевну. Дорогая мамочка, любимая бабулечка, красотулечка, мы желаем тебе крепкого здоровья, активного долголетия, побольше тебе радостных моментов в жизни, в том числе стабильного давления и постоянной индексации пенсии. Мы тебя очень любим и ценим. Ну, прекрасно, Светлана Арсеньевна, дорогая наша, мы вас поздравляем и от коллектива радиостанции «Казак-ФМ» с юбилейным таким красивым днем вашего рождения. Пусть тепло и уют всегда наполняют ваш дом. Пусть будет много такого вот теплого света каждый день и в любую погоду, особенно когда ваши родные, любящие люди собираются за общим гостеприимным столом. Дай вам Бог всего самого хорошего. Здравствуйте! Хотим поздравить с прошедшим днем рождения нашу бабушку Афанасию Валентину Павловну из Феодосии. Она большая умница. Ей прооперировали колено, у нее юбилей. Она у нас очень веселая, очень боевая. Всем таким желаем быть. Такими. Мы ее очень любим. Желаем прожить еще столько же, радовать и смешить нас с прошедшим юбилеем, 75-летием от внуков, дочки, зятя. Любим. Ну вот, Валентина Павловна, на вас хочется равняться. Об этом ваши родненькие написали. Пожалуйста, радуйте всех своей шикарной улыбкой, хорошим настроением. Дай Бог всего самого хорошего вам. Здравствуйте, варенички. Сегодня свой день рождения отмечает любимая жена, мама, дочь Дурманенко Елена Федоровна. От всего сердца поздравляем с днем твоего рождения. Ты не только наша любимая жена, но и самая замечательная мама, дочь, сестра и подруга. Твоя доброта, нежность и забота всегда согревают наши сердца. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, счастьем, любовью. Желаем тебе крепкого здоровья, исполнения всех заветных мечтаний и успеха во всех начинаниях. Пусть в твоей жизни всегда будет гармония, а рядом будут самые близкие и любимые люди. С любовью и теплом муж Максим, дочь Ксения, сыновья Никита и Артем, мама, сестра Кристина и брат Александр с семьями. И все ваши многочисленные родные, Елена Федоровна, поздравляем. Ну, очень приятно, что в адрес нашего коллеги Евгения Качакова прилетело сообщение из Германии. Наталья Мозер пишет: Наталья, ваша сестра.

0: Казак ФМ.
1: Ну, еще один звонок успеваю принять. Он раздался из Сочи. Любовь Александровна, здравствуйте, добрый день вам.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем.
2: Здравствуйте. Казак ФМ, да.
1: Слушаем вас.
2: Я поздравляю Колтинова Николая, Куманья. Мы уже больше 40 лет дружим. И его дочечка у нас крестница наша. Здоровья ему, благополучия и хорошую песенку.
1: Да, обязательно, с пожеланиями от души мы тоже присоединяемся от коллектива нашей радиостанции. Добрый день, Алексей. Хотим от всей души поздравить с юбилейным днем рождения, 50-летием Давтян Армена Миружановича. Дорогой наш зятек, желаем тебе счастливого и долгого века, чтобы ты всегда был таким же хозяйственным, добрым, чтобы ты всегда имел силы и возможности нести в семью не только стабильность и достаточный доход, но и сохранить в ней любовь, счастье, мир, покой. Желаем крепкого здоровья, желание жить, идти вперед и ни перед чем не останавливаться. Поздравление отправляется в село Михайловское Северского района от Татьяны и Паши из Краснодара, от Анны и Рафаэля из Воронежа и Николая и Елены из Запорожья. Армен, поздравляем вас от души. Здравствуйте! Сегодня хотим поздравить нашу любимую мамочку Павлову Татьяну Александровну с днем рождения. Дорогая, любимая мамочка, прими искренне поздравления. Спасибо за любовь, заботу, тепло, которое ты каждый день даришь. Счастья тебе, огромного здоровья, крепкого настроения, солнечного. Мы тебя очень любим и ценим. Добрый день, добра, прекрасного настроения любимому казачку. Долгих лет, процветания на долгие годы. Наталья Шидок, благодарю. Передаем привет и хотим сказать, так, кому? Бабушке Усадской Екатерине Дмитриевне, дети и внуки. Вот, передали привет и написали, что очень вас любят, Екатерина Дмитриевна. Ловите. Ловите этот привет. Доброго дня. Передаю привет и пожелания здоровья всем знакомым, сотрудникам любимой радиостанции, лично Тюкаловой Вере Петровне, нашей оптимистке и просто хорошему человеку. Спасибо за кубанские синие ночи от Татьяны Анатольевны. А баб...

Улечка хотела бы поздравить свою... Так, сейчас. Здесь иногда приходится вот как по минному полю, знаете, чтобы никого... Да, вот, все. Разобрался в вашем сообщении. Хотела бы поздравить любимую бабушку с днем рождения. Я очень сильно люблю, горжусь тобой. Зовут бабушку Постельная Надежда Егоровна из города Краснодара. Сегодня бабушке 74 года. Всей семьей любим тебя, желаем здоровья и побольше улыбаться. Твоя внучка Аня, также у дедушки был день рождения 13 сентября, 78 лет исполнилось. Постельный Владимир Иванович, мы вас очень любим. Также принимайте поздравления от всей семьи. Казак ФМ тоже присоединяется. Здравствуйте, передаю привет моим любимым родителям Морозовым Владимиру и Наталье. Люблю вас, обнимаю, мои родные. Анастасия Выселки. Да. Так, это у нас уже зачем-то повторы полетели. Ладно, хорошо, давайте еще посмотрим, что не дочитали. Все дочитано. Меня зовут Алексей Орлов. Друзья, я прощаюсь с вами до завтра. В обед услышимся. Напомню, что вечерняя программа вместе с Викторией Никитюк ушла на каникулы пару недель. Поэтому мы слышимся с вами только днем с 12 до 13 в рамках дневной программы «По заявкам». Хорошего дня. Оставайтесь на нашей волне. Еще раз теплые поздравления всем нашим дорогим именинникам. Пока.

Ой, девочки, я такого мужчину встретила. Мечта. Заботливый, щедрый, внимательный, романтичный. Все так было хорошо. А потом я проснулась.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Удж – старинный адыгский танец. Он относит нас к древним верованиям народа, когда танец исполнялся вокруг священного дуба, символа единства человека и природы в честь главного бога Тха. Хоровод посвящали разным событиям – встрече весны, урожая, Нового года. Любой праздник завершался этим танцем. Так создавалась особая энергетика, ведь круг объединяет. Стоя плечом к плечу, люди становятся сильнее, корнями прирастают к своей земле и традициям. Направление движения в танце, как и века назад, вслед за солнцем, в счастливую сторону. Удж — это простые ритмичные шаги. Сначала пары их исполняют отдельно, а потом образуют хоровод. Возможна импровизация, например, возгласы, которые означают обращение к Богу. Удж исполняют только незамужние и неженатые. Во время танца они знакомятся, могут проявить свою симпатию. Это единственный у адыгов танец, где юноша и девушка могут прикоснуться друг к другу и незаметным пожатием руки выразить чувства. Это танец согласия и взаимной симпатии, единства мыслей и душ. И сам Удж — душа адыгского народа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: А задумывались ли вы, мужики, что цветы – это не самый практичный подарок на 8 марта? Ну, постоят пару дней, и чё? И в мусорку. Совсем другое дело – свиная голова. Это тебе и суп, и холодец, и, наконец, просто красиво.
0: Для соседа. Эцида, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ. Когда душа

Казак FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей балконы по количеству рассады по весне могут конкурировать с промышленными теплицами. Это наши соседи могут записать 5-минутное голосовое сообщение, только чтобы попросить перезвонить. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Это, Петрович, ты что так похудел, постройнел? В тренажерный зал ходить, что ли, начал?
1: Ага, начал. Не, Русланчик, это мы с женой ипотеку оформили. Вот, держу себя в форме.
0: Ага.

0: Муж бреется в ванной и ругается.
1: Ну что за идиот? Ну купил новую бритву, поверил рекламе, а она тупая, не бреет нифига.
0: Голос жены из комнаты. Странно, а линолеум она хорошо резала.
2: Шутки.

0: А ви бачили, що це?
1: Что на кубанском диалекте означает слово «блысковка»? Вот какие ответы мы получили от случайных прохожих.
0: Ты бачь, как оно!
2: Блысковка. Ну, от слова «близко», наверное. Где-то рядом, близко.
3: Блысковка, блестящая что-нибудь, блысковка.
4: Ну, блысковка – это до Кубы можно сходить рядом. Это где-то рядом.
5: Блысковка, ну, близко по-украински, значит, недалеко.
6: Ну, наверное, что-то мерцающее, не знаю, там, светящиеся, стразики какие-нибудь.
1: На самом деле, блысковка – это зарница, точнее, молния. А выражение «блыскай» или «блыскать» означает появление светового излучения через интервалы времени. Блысковка – это природное явление, которое можно увидеть во время грозового дождя или ливня. И обычно она опасна, потому ее следует остерегаться.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Стоит мужик на остановке, ну, с работы домой едет. И мимо него в этот момент пробегает какой-то другой мужичок, подбегает к нему, щелкает его по носу и говорит: «Дурачок!» и побежал дальше. Мужик думает: «Тю, странно, какая-то ерундятина непонятная». На следующий день ситуация повторяется. Он себе стоит, пробегает мимо мужичок, щелкает его по носу и говорит: «Дурачок!» и побежал дальше. Мужик думает: «Да что такое-то? Непонятность какая-то». И весь день ходит, думает, думает об этой ситуации. Что это за история? Жена говорит: «Ты что такой задумчивый?» Он говорит: «Да ты представляешь, стою на остановке, подбегает какой-то мужик, по носу меня щелкнул, говорит: «Дурачок!» и побежал». Жена говорит: «Тю, странный какой-то действительно. Что это за история?» «Да ты забегай, не бери в голову, ничего страшного». На следующий день мужичок опять стоит на остановке, мимо пробегает этот самый, щелкает его по носу и говорит: «И я беда».
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, Петрович, ты мужик опытный. Многое видел, многое знаешь. Вот скажи, как понять, что алкоголь на женщину подействует?
2: Очень просто. Запомни, после одного бокала каждая женщина становится Еленой Прекрасной. После двух бокалов каждая женщина становится Еленой Премудрой.
1: А после пяти бокалов?
2: После пяти бокалов женщина становится лягушкой-путешественницей.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Я устал слышать слово «нельзя». И устал слышать слово «не надо». Говорить, что виною судьба. Или жизнь том моя виновата. То, что в сердце таится моем. Или в мыслях запрятано где-то. Я живу в этом мире таком, где не ценят всего.

0: разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи.
2: Бездельного слова разговор не затевай, говорят наши соседи манси. Это небольшой сибирский народ. В России их всего-то чуть более 12 тысяч. А на Кубани и того меньше, всего 20 манси. В прежние времена у себя на родине они жили в простых деревянных избах, а на лето уходили в степь на промысел или пасти оленей. И там сооружали временные чумы из жердей и оленьих шкур. Жили манси во все времена очень дружно. В поселениях почти все были далекими или близкими родственниками. Про запас вялили оленье мясо, сушили рыбу, ходили в лес за ягодами. А вот грибы никогда не ели, считали их несъедобными. Рыбу, кстати, умели готовить так, что у хозяев вообще не было рыбных отходов. Например, из внутренностей топили рыбий жир, а из крупной чешуи и кожи варили студень. Удивительно вкусно, у манси получается копченая рыба. Чимух. Говорят, что это блюдо может храниться очень долго в естественных условиях. А сушеная рыба в прежние времена и вовсе хранилась до 2 лет. Сейчас, конечно, манси, как и все на Кубани, живут в обычных домах и квартирах. Но традиции своих предков чтут, и рецепты национальной кухни не забывают. И самое вкусное, на наш взгляд, у манси – это уха. Необычно, но чаще всего ее готовят на сковороде. Берут 6 штук, окуней потрошат, но не чистят. Считается, что маленькие чешуйки не портят вкус рыбы. Окуня выкладывают в емкость, сверху рыбу покрывают картофелем и луком, заливают все это водой и отправляют в печь. Просто, но оторваться невозможно. Другой рецепт вкуснейшей ухи от народа манси требует от хозяек больше сноровки. Для ее приготовления потребуется стерлить, картофель, морковь, лук, зеленый горошек, укроп, соль, черный перец. Стерлить нужно промыть и выпотрошить. Отрезать от тушки голову, хвост и плавники. Добавить их в кипящую воду, посолить и поперчить. Приготовить бульон и процедить. Потом порезать кубиками картофель, а морковь и лук полукольцами. В процеженный бульон добавить сначала овощи, а через 15 минут и порезанную кусками тушку стерляди. Уха готова буквально через несколько минут. Но опытные хозяйки советуют снять ее с огня, накрыть крышкой и дать настояться. Готовую уху разливают по тарелкам, добавляют в каждую немного укропа и зеленого горошка. Говорят, что манси предпочитают уху в тарелках еще и охладить. Но если вам от такого аромата удержаться невозможно, аппетит разыгрался, то ешьте горячий.
1: Добрые соседи.
3: По пути с Казак-ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут не только давать имена бездомным собакам, но и разговаривать с ними по пути домой. Это наши соседи могут съездить на рыбалку и поймать там только скандал от жены. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович, а ты куда так быстро собираешься? Далеко уезжаешь?
1: К теще.
0: Никогда не видел, чтобы так сильно спешили к теще.
1: Так я от нее. Она к нам на выходные приехала. А я тогда пока у нее перекантуюсь. Ладно, давай, Русланчик, некогда мне.
0: Давай.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак ФМ.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак ФМ.
4: Добро пожаловать, родные, на Казак ФМ. Каждую среду мы будем встречать в нашей студии дружные, крепкие семьи со всей Кубани. Поговорим о жизни, вспомним счастливые моменты, ну и, конечно, споем любимые песни. Каждую среду в 17:00 проект «Родные» на Казак ФМ.

0: и отнимает тепло у горящего предмета, например, бревна. При этом пар клубится и оттесняет от огня чистый воздух, тем самым перекрывает доступ кислорода, а он обязательно нужен для горения. Поэтому чем больше воды и пара, тем быстрее потухнет огонь.
1: Но чтобы был пар, воду же надо нагреть.
0: Она и нагревается, когда попадает на огонь. Но ты права, Нина. Если тушить горячей водой, то огонь погаснет быстрее. Ведь воду не придется греть, чтобы она превратилась в пар. Только вот в случае пожара горячая вода не всегда есть под рукой. Поэтому тушат холодной. Пожарные подключают свои мощные шланги к специальным кранам и начинают заливать огонь.
1: А что еще побеждает огонь?
0: Все, что может перекрыть доступ кислорода. Песок, например, или пена, или специальный порошок. Человек придумал устройства, которые могут распылять эти вещества. Они так и называются – огнетушители.
1: Я поняла, пап. Вода сильнее. Ведь водотушители еще не придумали?
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Заходит женщина с подростком в магазин. Подходит к прилавку и спрашивает у продавщицы: «Дамочка, скажите, пожалуйста, а сосиски поступили?» Продавщица говорит: «Поступили». Женщина поворачивается, бьет своего подростка по затылку и говорит: «Видал? Даже сосиски поступили! Один ты у меня, ирод мелкий!»
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья, люба земляки!

0: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. Организатор акции АО «Славянский кирпич». Срок проведения акции с 1 по 30 сентября 2026 года.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Медведовской, Новопокровской, Ленинградской, Кущевской. Звоните 8 952 81 11 888 8 952 81 11 888.
4: Что у нас на выходных?
5: Велозабег в парке.
4: Я готов.
5: И я могу.
6: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу.
2: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
3: Только сейчас Almac Plus по низкой цене в аптеках здоровья. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы.

0: Друзья, сегодня в проекте «Родные» прекрасная семья из Калининского района, хутор Бойко-Понура. Мама привезла своих детей, свое достояние. И внучка одного привезла. Сегодня в гостях у нас мама семейства Гулевская Наталья Анатольевна со своими детьми, сын Петр Гулевский с супругой Мариной и дочь Екатерина Лихтина с супругом Романом. С вашими вторыми половинками мы еще обязательно поговорим, но сейчас, как мы и обещали нашим радиослушателям, будут звучать песни. И так как мы знаем и любим ваших детей, кстати говоря, нечастые гости на Казак-ФМ, вот, например, Петр со своими прекрасными друзьями, вокалистами, парнями, Скрыня, да, замечательный ансамбль, который часто украшает наши концерты и звучит вообще на волнах Казак-ФМ. А давайте сейчас нашим радиослушателям дадим семейный концерт. Поете же что-то, да, Наталья Анатольевна, дома? Раз дети-то артисты у вас.
1: Поем, но...
0: А какие песни любимые поют дети, вот, которые вы заказываете им?
1: Что мне любите? Очень нравятся кубанские народные песни.
0: И нам тоже очень нравятся
1: очень
0: эти
1: нравится.
0: Песни.
1: Мне очень нравится песня Катя. Вот она, как бы первая ее песня была «Кубань, речка, сольно». Она настолько душевно ее поет, красиво. Вот. Петро пел «Деревенька моя». Вот тоже так душевно, по-деревенски как-то вот, ну, не знаю, очень много. Я не могу сейчас... Я люблю «Казачью вольницу». Я хожу, приезжаю на все концерты.
0: Поддерживаете, я, да, своим присутствием в зале, да, смотрите, всегда, аплодируете.
1: Всегда поддерживаете.
0: Цветы дарите, да?
1: Обязательно.
0: Ну, как это хорошо.
1: 4 букета, в филармонии уже меня знают, уже говорят, кому? Я говорю, своим.
0: Своим несут цветы. Друзья, ну что?
1: Своим.
0: Сейчас та самая песня, вот такая, о которой сказала Наталья Анатольевна, «Кубань, речка, невеличка». Это традиционная народная кубанская песня. Исполняется на кубанской балачке, друзья. Давайте послушаем. Сейчас Петр взял в руки инструмент, а Катя будет красиво петь своим замечательным голосом.

0: Друзья, одно наслаждение смотреть, как мама слушает то, как исполняет песню дочь. Катерина сейчас пела для всех наших радиослушателей. Аккомпанировал Петр Гулевский, солистка Екатерина Лихтина. Мама дирижировала. Да, буквально дирижировала. Наталья Анатольевна, ну что, все куплеты исполнила Катя? Ничего не забыла?
1: Нет.
0: Все хорошо.
1: Все хорошо, но после родов, конечно, еще она немножечко не восстановилась, а так хорошо, молодец.
0: Да, слышала, умничка. Катюша, восстанавливайся, да, так что...
1: Умничка.
0: Спела прекрасно. Друзья, ну и сейчас вот ко мне в студию подсели вторые половинки уже ваших детей. Да, это супруг Екатерины, супруга Петра, и, конечно, первое вот ощущение, когда в дом приходят новые люди, которых вы теперь также считаете своими детьми. Вот как Катюша привела своего избранника, когда она вас познакомила? Какие были первые у вас впечатления?
1: На Новый год. Ну, как сказать правильно? Она сказала: мам, мы приедем. Я говорю: приезжайте. Вот он зашел, ну вот свой.
0: Так, свой. А сейчас мы своему дадим слово, пожалуйста.
1: Просто свой.
0: Сейчас, друзья, вы услышите непосредственно Романа. Ром, ну ты в семье появился единственный зять. Представляешь? В основном невестки, а тут вот зять. Как тебе семейство Гулевских?
2: Ой, ну сразу родные.
0: Родные люди. Да, понимаешь, да. Когда сидишь за таким богатым столом, ощущается, что действительно, наверное, тебя вот тёщенька-то встретила.
2: Конечно, именно так и встретила. Таким большим столом. Это на Новый год было. Вообще.
0: Приехал, песни пели, да? А, ну я-то знаю, что вы тоже артист, да? Расскажите, чем занимаетесь.
2: Конечно. Мы артисты балета «Кубанская казачья вольница».
0: То есть вместе с Катериной, да, работали?
2: Да.
0: Наверное, так и познакомились.
2: Да, мы познакомились.
0: Все на работе, работа нас сближает. А как у Марины, Петр, где тебя повстречал?
3: Мой муж также повстречал меня в коллективе, в ансамбле. Я также являюсь артисткой балета Государственного концертного ансамбля «Танцы и песни. Кубанская казачья вольница» имени Николая Кубаря. Там мы и встретились. Мы 3 года сначала просто дружили. Думали, ну, хороший друг. И он, наверное, может быть, думал, что он неплохая подруга. А потом постепенно дружба переросла в любовь.
0: Когда он тебе предложил: поехали, познакомлю тебя с родителями.
3: Это было буквально через 2 недели, как мы начали встречаться.
0: А, когда из друга мы перешли в категорию «встречаемся»,
3: да.
0: Парень и девушка.
3: Да.
0: Итак, приехали вы, значит, в хутор Бойко-Понура.
3: Да, я очень переживала.
0: А там гуси, утки, хозяйство, огород. Ты не подумала? Ого-го, сколько придется работать.
3: Да, я была очень удивлена. Такой большой огород, такое большое хозяйство. Я очень переживала, я готовилась, я приготовила вкусный
0: торт,
3: лимонное тирамису. Вот. И захожу в дом, а там просто прям гай-гуль.
0: По-другому не скажешь, это как кубанская гулянка хорошая.
3: Да, да. У меня сама семья очень спокойная, скромная, а тут все общаются, не знаю, как сказать, может быть, не кричат.
0: Шумят, шутят.
3: Да, шумят, шутят, еще что-то. Я такая: о, вот это да. И для меня это было просто вот... Я тоже вот как вот пришла вот в свою семью. Я вот сразу приняла за своих. Вот буквально с первого часа.
0: А Наталья Анатольевна не устраивала проверку невестки? Умеет ли борщ готовить? Умеет
1: Боже
0: ли там...
1: упаси.
0: Ни в коем разе,
1: да? Вы знаете, вот мне не стыдно. Сейчас век... Какой?
0: Мне технологии,
1: не...
0: да?
1: Вот, мне не стыдно век. Позвонить Марине и спросить, как там сделать что-нибудь такое фирменное, ну, блатное, скажем. Да, точно так Кате. Они умеют все. Я не переживаю, что там Петро будет голодный или что. Прекрасно готовят. И Мариша. Я муж Романа сначала доставала. Говорю: Ром, ты не голодный? Он: да нет.
0: Справляется ли Катерина, да, со своими обязанностями супруги?
1: Да, ты все готовишь, мам-то все. Прекрасно, они обе прекрасно готовят. Это я все как бы, ну, не всерьез, они знают. Так что...
0: Ну, здорово. Знаете, у нас впереди игра совпадения, да, вот как бы вы много знаете о своих детях, а знают ли они ваши какие-то предпочтения? Мы скоро проверим. Друзья, после рекламы не переключайтесь, оставайтесь только с нами, слушайте радиостанцию «Казак-ФМ».

0: друзья, знали бы вы, когда вот мы уходим на рекламу, мы же продолжаем общаться, и вот дети тут с мамой, конечно, разговоры разговаривают, мама тут и волнуется, немножко смущается. Наталья Анатольевна, вообще, знаете, радиостанция «Казак ФМ», она настолько гостеприимная, радушная, что вот мы тут как дома, вы тут столько всего наготовили. Кстати, я даже не спросила, кто все это делал. Неужели вы одна?
1: А кто?
0: А кто? А кто ж поможет? А я думала, может,
1: нет, это девочки. Мариша пирог испекла.
0: Мариш, что за пирог?
1: Вот. А Катюша сделала бутерброды, вот эти вот канапышечки, все красивое.
0: Умница. Что за пирог?
2: Пирог клюквенный из слоеного теста.
0: Молодец какая. А мясо сколько?
1: Колбаса,
0: а какая-то колбаса
1: моя,
0: домашняя.
1: Шашлык тут мой, чебуреки мои.
0: Ой, все. Будем сегодня мы сытые, друзья. Это приятно. Ну, а сейчас давайте поиграем. Готовы?
2: Да.
0: Ой, я тут для вас такие вопросы заготовила, а Наталья Анатольевна уже на них ответила. Ваша задача теперь попасть, да, в этот вопрос. Итак, первый вопрос для дочери Екатерины. Ну, ты наверняка знаешь, какого цвета одежды больше всего в гардеробе у мамы?
2: Темного.
0: Нет, надо конкретные цвета сказать. Вот прям написала Наталья.
2: Синий.
0: Так, синий. И?
2: Может, красный, не знаю, там, зеленый.
0: Ух ты! А ну-ка, Наталья Анатольевна, скажите, попала?
2: Да.
0: Доча?
2: Да. Супер.
0: Какие наряды там у вас?
1: Синий, красный.
0: Любите, да, ярко наряжаться?
1: Кремовый. Ну, я, да.
0: Ну, почему нет? Красивая женщина должна красиво наряжаться.
1: Ой, господи.
0: И быть яркой, да, действительно. Так, а теперь вопрос будет для Романа, для вашего зятя. А ну, Кром, скажи, пожалуйста, Наталью Анатольевну цветами радовал? Приходил с букетами?
3: Да.
0: Приходил. А скажи, вот, если просто любые цветы назвать, знаешь ли ты, какие цветы нравятся Наталье Анатольевне? Какие она любит? Так, Катя подсказывать начинает.
3: Ромашки. Ну,
0: ромашки, молодец. А еще какие?
3: Пионы.
0: Пионы.
3: И
0: ты перечисляешь все цветы, которые ты просто знаешь, да, наверное? Да?
3: Хризантемы.
0: А, и хризантемы. Ну, кстати говоря, в одни цветы ты попал. Хризантемы здесь как раз-таки Наталья Анатольевна указала, да? А какие вы еще написали?
1: Ром. Розы. Ты ж это самое, там ирисы.
0: Запоминай, Роман, ирисы.
4: Палисадники,
2: которые растут
0: во дворе, да, цветут. Лилейники и розы. Да, вот так и написала. Так что вот, ну, ромашки и хризантемы тоже было хорошо. Исправляйся, зять.
1: Он все правильно сказал, умница.
0: Молодец, да. Дальше вопрос будет сейчас звучать для Петра. Петр, ну-ка давай. А значит, какой десерт больше всего радует маму? Вот приезжаете, когда в гости, что вы ей покупаете? Что привозите? Петр сделал круглые глаза и начал почесывать свои усики красивые. Так, Петр, давай, вспоминай.
3: Какой десерт?
0: Ну, конечно, какой десерт, только в микрофон, а то ж не слышно будет.
3: Ну.
0: Так,
3: блин,
0: так,
3: я
0: так
3: даже не знаю, ну давайте будет тирамису.
0: Оба-на, да, тирамису. Он решил, что будет. Девчата, согласны или нет?
2: Нет.
3: А что? Давайте командные.
0: Давайте вместе решим, что нравится и сладости.
2: Какие-нибудь печеньки, там заварное что-то.
3: Заварные пирожные,
2: да,
3: точно.
2: Да.
0: Так, Марин, твое мнение?
2: Вафли.
0: Вафли. Ну, смотрите, сколько вам накидали сладости. Они, видимо, со всем этим приезжают. А что вам нравится больше всего?
1: Все.
0: Отлично. Мама подыграла.
3: Все, мы угадали.
0: Понимаете, вы все правы. А знаете, что она написала? Она написала, любое сладкое.
2: А, ну вот.
0: Из ваших вот вариантов ей все нравится. Хорошо, тогда еще один вопрос для Марины. На знание своей замечательной свекровушки. Ну так, под какую музыку, под какие песни любит танцевать Наталья Анатольевна в своем так красивом наряде, красное-синее платье нарядила, губки подкрасила и пошла плясать. Под какую?
2: Под любую народную.
0: Ух ты! Под любую народную музыку. А ведь так и есть. Угадали? Ну, знаете, Наталья Анатольевна мне еще вот что сказала. Как это, в огороде? Та стяпкой. Под любую музыку в огороде я готова плясать. Потому что на самом деле она большая трудяга. И сколько она мне рассказала, какое у нее огромное хозяйство, да, и как она помогает детям. Ну, это, конечно, заслуживает больших аплодисментов. Вы настоящий наш тыл, да, настоящий наш человек.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Вот аплодисментов от детей. Дождались. Так, а теперь давайте в обратную сторону поиграем. Наталья Анатольевна, теперь вся надежда на ваше знание.
1: Ой, мамочки.
0: Теперь вопросы про детей. Итак, первый вопрос. А какой у Екатерины-то, у вашей дочери, рост? Примерно в сантиметрах, как думаете?
1: 1.65, 1.68.
0: Ну, почти угадала. Да? Катя написала 1.69. За время пути дочь подросла.
2: Каблучки просто одела.
0: Как будто каблучки надела. А вот родилась она с каким ростом?
1: Господи, дай бог памяти. 53 или 54 сантиметра.
0: Идеально, друзья. Аплодисменты маме, да. Катюша, 54 сантиметра. Хорошо. А давайте про Рому теперь спросим. Угу. Как вы записаны в телефоне у Романа?
1: О-о-о!
0: Интересно, да-да-да. Как? Что там он
1: заметил? Не знаю, думаю, может, теща, может, Наталья. Не знаю.
0: Теща? Ну, теща точно нет.
1: Нет.
0: А вот уважительно Наталья
1: Анатольевна.
0: Анатольевна, да, вот там так и записано.
1: Котик.
0: Утипути.
1: Я тебя люблю, Ром.
0: Утипути молодец, да, так держать. Скоро нам еще сердечек там добавит, да. Потом еще что-нибудь напишет доброе. Хорошо, а теперь вопрос про Петю. А вот какое у Пети любимое блюдо, которое он всегда просит у вас или любит, чтобы вы готовили? Вот в вашем исполнении.
1: Он всегда приезжает, вот если я делаю котлеты, он всегда говорит, вот...
0: Петя показал сердечко, видимо, мама угадала.
1: Лучше твоих котлет нет. Я говорю, Петь, ну что там в котлетах? Я же как, ну как все. Мясо с бройлером. Ну только что с бройлеров?
0: Да ничего себе с бройлеров. Ух ты, хорошее мясо.
1: Ну да. Ну вот... Нежные, сочные. Вот он всегда мне делает комплименты. Я, конечно, его благодарю. Спасибо. Спасибо тебе за это.
0: Вон Петр какой на котлетках маминых. Какой добрый, да, парень вырос. Ну что, и еще один вопрос тогда про нашу Марину. Про красавицу-невестку. А что может быстро поднять настроение Марине? Угу. Как вы думаете? Не подсказывает. И глянь какая, уже подсказывать собирается.
2: Я не...
0: Ну, Наталья Анатольевна, давайте. Раз, два, три, ваш ответ.
1: Ой, я даже, я не знаю, как, она все время в хорошем настроении.
0: Вот это вам повезло, золотая невестка.
1: Золотая. Она умница, красавица и все остальное.
0: Когда она всем довольна, так это ж вообще радость для мамы, да, когда невестка всем довольна. А у нас Марина еще и в ожидании своего малыша, да, это у вас будет первенец.
2: Да. Дочечка.
0: Доченька скоро будет. Ну, какая красота. Я предлагаю закрепить наши отношения хорошей песней. Пусть прозвучит «Деревенька», да, Петр? Петр для нас исполнит, а мы внимательно послушаем, порадуемся шикарному исполнению. Друзья, сегодня на волнах Казак-ФМ в нашей студии замечательная, прекраснейшая семья. Так и говорю, семья из Калининского района, хутор Бойко-Понура. Ну, понятно, что молодежь уже живет в Краснодаре. Но так как у нас глава семейства – это мама и папа, которые проживают в хуторе Бойко-Понура, значит, я и говорю, что корни наши, да, идут оттуда. Ну что, слушаем «Деревенька»?

Друзья, аплодисменты для нас исполнил песню «Деревня моя» на музыку Николая Кудрина, слова Владимира Гундарева. Замечательно, наш Петр. Петр очень любит петь народные песни. Мы его знаем как прекрасного солиста ансамбля «Скрыня». Ну и по традиции, друзья, мы всегда любим, когда и вы, наши дорогие радиослушатели, поете вместе с нами. Ну так и чё б не спеть, правда? Тем более такая хорошая семья собралась. Прям вот наша родня, настоящая родня. Давайте возьмем слово «род», «родители», «родные», «родня». Даже родина, родина, да, там тоже есть корень род, это все наше единое. Да. И вот на этот корень род мы вспомним песни. А если там поется о матери, об отце, это тоже все подходит в нашу тематику. Итак, друзья, номер телефона плюс 7-928-401-2020. По этому номеру телефона вы можете дозваниваться и петь вместе с нами. Мы будем с нетерпением ждать вашего звонка. Ну что, сейчас будет реклама на Казак-ФМ, а мы вернемся совсем скоро. Жду с нетерпением вашего звоночка. Будем петь.

0: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак ФМ».
1: Вечернее время. Время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой. Будьте здоровы! Друзья, 17 сентября в 15:45 в проекте «Будьте здоровы» поговорим про инновации в сосудистой хирургии и про те уникальные операции, которые проводят наши кубанские врачи. Гостем программы станет известный ангиохирург, доктор медицинских наук, заведующий первым отделением сосудистой хирургии Краевой клинической больницы номер 1 Роман Виноградов. 17 сентября, 15:45. Не пропустите! Будьте здоровы! We'll be right back.

0: Друзья, проект «Родные» на Казак ФМ, и мы готовы петь с вами. Петь, да так, чтобы все наши самые добрые песни вспомнить. Вот как раз-таки добрые, где есть слово «родные», «родня», «род», «родина». Таких песен очень много. Наталья Анатольевна сегодня наш главный гость в студии. Это такая мать семейства. Супруг ее находится сейчас в труде, да, не отпустили с работы, потому что горячая пора, сельские жители сейчас работают. А Наталья Анатольевна привезла своих детей, свое достояние. Вот мы будем сейчас с ними играть, с этой прекрасной семьей Гулевских. Ну что, есть ли у нас звоночек? Кто будет с нами играть, друзья? А отзывайтесь скорее. Алло, алло. А ну-ка.
1: Алло.
0: Алло, алло. Кто дозвонился к нам? Алло, алло, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
1: Алло.
0: Да-да-да.
2: Да, слушаю, да.
0: Ух ты, прекрасно, есть у нас звонок. Кто дозвонился? Представьтесь, пожалуйста.
2: Ну, я не знаю, родители этих детей.
0: Да вы что? Родители этих детей. Вот это тот самый наш прекрасный человек, который не смог к нам приехать, а сейчас к нам дозвонился с рабочего места. Анатолий.
2: Да.
0: Анатолий, рады вам. И что, вы сейчас прямо на работе находитесь?
2: Да.
0: Ой, замечательно. Мы очень рады, что вы вот таки воссоединились с семьей, хоть и не смогли присутствовать в студии, зато с нами споете. Скажите честно, вы дома подпеваете своим детям песни?
2: Ну, иногда.
0: Иногда подпеваете, хорошо. А сейчас можете с нами спеть?
2: Не знаю.
0: Не знаете. Ну, давайте, попробуем.
3: Застеснялся.
0: Застеснялся батенька наш, да? Ну, ничего, давайте.
4: Папа, привет.
0: Дети вам передают привет, и вас слышит вся Россия, вся Кубань. И мы выбрали слово как раз-таки род, родня, родные, и на это слово будем вспоминать песни. Ну, давайте так, пока папа адаптируется, да, к нашему прекрасному эфиру, начнем мы петь. Вот уже Петр взял в руки свою гармошечку и начнет петь песню. Давайте хотя бы кусочек, где встречается слово родня, родные или про родных. Ну?

0: прекрасно. Песня «О река течет» группы Любэ, и в ней как раз говорится и про отца, сядем вдвоем, и посидим, поговорим, да? Ну, чем вам не родня? Родня. А давайте следующую песню нам как раз-таки исполнит папа семейства, Анатолий Гулевский. Ваш выход, Анатолий.
1: Не знаю, какая песня, ну, такая... Ну что, первое, там, что-то, не забывайте друзей, не забывайте родных, не забывайте звонить там.
0: Не забывайте друзей, не забывайте родных, да?
2: Да, да, читаю.
0: Есть такая песня, да, и, по-моему, даже в наших эфирах она звучит. Очень добрая, хорошая песня, и там есть слово «родные». Не забывайте, действительно.
1: Да.
0: Анатолий, скажите, а вам дети часто звонят?
1: Конечно.
0: Каждый день?
1: Да.
0: Каждый день. А приезжают часто в гости?
1: Ну, как время у них есть, так и приезжают.
0: Бойко-понуро-то ездят, да, к родителям? Помочь там с утками, с гусями, с курями, да, вот это все. За столом посидеть, да. Хорошо. Ну, здорово. Давайте тогда ваша песня принимается, а теперь ход переходит к детям. А может быть, и Наталья Анатольевна что-то вспомнит? Не? Пока не Наталья Анатольевна вспоминает, давайте тогда ход ваш, Петр. Угу. Нет, нет, нет, вспоминаем песню любую, где есть слово родные, родители, может быть.
3: В это лето на закате я заброшу все дела и поеду прямо к бате.
2: Песня, да, Николая
3: Емелина.
0: Так прекрасная песня, очень хорошая. К бате, так к бате. Вон, слышите, на том стороне провода батя радуется, что вы к нему собрались на окраину села. Хорошо. Анатолий, давайте, дети вспомнили уже две песни, ваш ход.
1: Честно говоря, не могу ничего вспомнить.
0: А вы знаете, просто будьте с нами, а мы для вас споем. А ну-ка, давайте родительский дом запевать. Там слово родительский есть как раз. Раз, два, три.

0: добрый цвет. Это, я считаю, мы спели с Натальей Анатольевной. Она так хорошо подпевала. Это вот прям ее практически сольная песня была. Так, хорошо. Мы сейчас сделали еще один ход. Ну и теперь дети. Что вы еще вспомнили? Мы сейчас вот с родителями-то спели. Теперь ваша часть. А ну-ка подсказывайте, вторые половинки. Марина, Роман, супруги наших детей. Давайте, где встречается слово про родных, род, родители? Пока мы тут сидели за эфиром, вспоминали...
1: Беларусь.
0: Что? А, Василий нам предлагает, наш звукорежиссер, про Белоруссию спеть.
1: Беларусь.
0: Да.
2: Ты моя родина.
0: Ты моя родина, напевает Наталья Анатольевна. А есть песня еще такого нашего...
3: Стихи Николая Рубцова «Тихая моя родина», вот я вспоминаю.
0: Стихи? Процитируй.
2: Тихая моя родина, и вы, река Соловьи, мать моя здесь похоронена, в детские годы мои.
0: Так, а еще помните песня, вот если там не встречается слово именно родня, родные, но там есть такие слова: дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую, молодые мои старики, мы еще повоюем. Это вот не про тех стариков, а вот про таких, которые детей поднимают, которые кормят их, которые помогают. Вот как раз таки про семью Гулевских, про Наталью и Анатолия. Анатолий, ну, мы очень рады, что вы нам дозвонились, это правда. Хоть пусть немного песен вы вспомнили, но я думаю, что подарок мы вам все равно передадим через вашу супругу, через Наталью Анатольевну. Как там на работе? Нормально все?
4: Нормально.
0: Нормально? Жить будем. Да. Ну и хорошо.
4: Да.
0: Хорошо. Спасибо вам за ваш труд, за ваши золотые руки и за таких классных детей.
4: Спасибо.
0: Да, дозванивайтесь на Казак-ФМ, мы вас крепко обнимаем.
2: Ну, вот так. Слезы на глазах.
0: Ой, ну, знаете, как хорошо, что он дозвонился, папа, это правда. У нас так бывает, иногда семья приходит в гости, а кто-то, ну, по каким-то причинам не может. И звонит, чтобы немножечко тут это, знаете, проявиться через Казак-ФМ. Это так здорово, так приятно. А скажите, Наталья Анатольевна, какой праздник вот такой, что вы точно знаете? Вот это красный цвет в календаре, все соберутся, 100%.
3: Да это, наверное, все дни рождения.
2: Это
5: все семейные праздники.
2: Это прежде всего Новый год, дни рождения мужа, меня. Ну, мне они вообще, Петр Анатольевич, он вообще может вот так вот ничего не сказать. Они могут с концерта приехать в 9, в 10, когда концерт заканчивается.
0: Это в смысле со всеми друзьями, со всей Скрыней?
3: Нет, такого еще не было.
2: Нет. Да, мы, в принципе, мы не против. Пусть приезжают и со Скрыней. Вот, Новый год. Вот это обязательно. Они, дети, всегда поздравляют, всегда приезжают. И, конечно, вот еще, ну, как бы, наверное, семей, ну, наверное, у всех нормальных семей, у всех семей такой праздник, когда вот Пасха, когда ходят семьями, молодые семьи. Мне так нравится. Вот Мариша с Петей, Катя с Ромой, они готовят там вот эти, ну, все, что...
0: Готовятся к празднику. Да, готовятся к
2: празднику. Идут в церковь, освящают куличи, яйца. И вот это вот домашнее такое, как это красиво. Вы не представляете. Вот они мне скидывают фото, я прям, знаете, слезы на глазах наворачиваются. Какие они умницы вообще. Ну и мы, естественно, тоже с мужем ездим. Ну, вот для семьи, наверное, вот дни рождения, Новый год и вот этот праздник как бы значимые. Ну, а сейчас, конечно, у нас родился внук. Завтра месяц.
0: Ой, какая хорошая дата. Серьезный человек. Уже месяц в вашем семействе.
2: Очень серьезно.
0: Наблюдает за вами.
2: Романович. Очень серьезный. Вот. Очень долгожданный внук. Единственный пока. Вот. Так что...
0: Какая вы счастливая. И мать четверых детей, и бабушка. Такая, да, счастливая женщина.
2: Я, вот честно говорю, я очень счастливая. Мне больше... Нет, мне надо, чтобы Вова женился.
0: А вот, что мы хотели сказать, друзья. У нас есть прекрасный сын Владимир, который сегодня в роли няньки. У нас там нянчит Платончика. И вот, знаете ли, холостой парень. Да такой хозяйственный, да такой работящий. И картошку садит, и выкапывает.
3: Владимир, 32 года. Холост, не женат.
0: Реклама пошла.
3: Своя машина, свой дом.
0: Вот, девчата. Вот как будет у Вики Никитюк, да, программа «Сваха», вы, пожалуйста, вот об этом нужно будет вспомнить. Мы Виктории передадим про прекрасного Владимира. Ну, знаете, когда есть семьи у всех, то, конечно, хочется, чтобы и еще один сынок был счастлив.
2: Да, еще очень хочется.

0: подпевали, подплясывали, аплодируем очень громко. Замечательным брат и сестра сегодня для нас пели эти песни. Гулевский Петр и очаровательная Екатерина Лихтина сегодня были в гостях и привезли такого дорогого человека, свою маму. Очаровательную Наталью Анатольевну. Я вам желаю долгих лет жизни, многое-многое лето вам. Встречайте детей, внуков растите, радуйтесь каждому дню, обнимите друг друга покрепче. Вообще всем семьям желаю мирного неба над головой. Будьте вместе, когда мы вместе, мы сильны. Будьте вместе рядом.
1: Спасибо большое. Спасибо огромное. Большое. Пусть вас Бог хранит.
0: Ой, спасибо, дорогие слова. Друзья, это был проект «Родные» на Казак FM. Обязательно услышимся в следующую среду. Всем хорошего дня.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи лучше всего делают с детьми домашнее задание по физкультуре. Это наши соседи, вместо того, чтобы делать утром зарядку, ищут зарядку для телефона. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович?
1: Да.
0: А ты лотереи покупаешь?
1: Не, Русланчик, жена запрещает. Говорит, что я уже главный приз своей жизни выиграл, свою жену. Вот больше участвовать в розыгрышах бесполезно.
0: Хорошо, что я ее не выиграл.
1: Ну ладно тебе, она у меня женщина хорошая.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а давай возьмем наших котиков на море?
3: Лучше не стоит, дочь.
0: Почему?
3: Потому что коты не любят путешествовать. Они очень привязаны к тому месту, где постоянно живут. Вспомни, если мы куда-то уезжаем, то оставляем их дома. Просто насыпаем побольше еды или просим кого-то прийти их покормить.
0: Но они же ходят гулять.
3: Да, ходят, но гуляют они совсем рядом с домом, поэтому легко находят обратную дорогу.
0: А если кошка потеряется где-нибудь далеко, она найдет дорогу домой?
3: Ты знаешь, таких случаев довольно много. Причем иногда потерявшиеся коты проходили тысячи километров и находили свой дом. И эти факты заинтересовали ученых. Был проведен эксперимент. Кошек возили по городу в закрытом фургоне, так чтобы они не могли запомнить дорогу. А потом выпустили. И ты знаешь, кошки нашли дорогу и пришли домой.
0: А как они ее нашли?
3: Точного ответа ученые до сих пор не знают, но предполагают, что кошки умеют ориентироваться по магнитному полю Земли. Оказывается, в их организме есть частички железа. Видимо, они служат котам встроенным компасом, который и подсказывает дорогу домой. Ученые это поняли, когда привязали к кошкам магнит. С ним правильную дорогу котики найти не смогли.
0: Пап, а я тоже всегда найду дорогу домой.
3: Интересно, как?
0: Встроенный компас. Это ты.
2: Папа знает.
4: Когда

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, новость слышали? Прораб Петров никак не может достроить себе дачу, потому что постоянно ворует у самого себя кирпич и строит баню.
0: Для соседа. От всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Казак-ФМ. Эх, люба, братцы, 103,9 FM.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Моей жизни спешит паровоз.

Песня панихидная по моей головушке, оттого хорошая песня у Соловушки. Песня панихидная.

клонится трава. От тумана красного хмелена голова. Бились насмерть казаки, вот и кончен бой, ой, сотник.

0: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак-ФМ.
1: Проведу по коже рукой, по губам губами гульну. Я тебя запомню такой,

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Якутский хамус – древний музыкальный инструмент народов Республики Саха. Ему более 5000 лет. О происхождении хамуса существует несколько легенд. Одна из них гласит, что охотник увидел, как медведь, сидя на пне, дергал щепу, которая издавала необычный звук. Косолапый рычал, словно старался что-то спеть. Вероятно, это зрелище понравилось охотнику, и он решил усовершенствовать изобретение мишки. В результате на свет появился хамус. В древние времена его делали из костей или дерева, а сейчас из металла. Хамус представляет собой язычок, закрепленный одним концом на металлической основе. Сам по себе звучит он тихо, но если приложить хамус к зубам или губам, тогда рот и дыхание будут служить резонатором и усиливать звучание. Якуты дополняют игру горловым пением, имитируя птиц или животных. Звук получается необычный, завораживающий, космический. Якутские шаманы использовали хамус для лечения людей и изгнания злых духов. А еще он нередко сопровождал любовные признания. Этот музыкальный инструмент – один из брендов Якутии. В ней даже официально отмечают День хамуса, и музей ему посвятили. Это символ национальной культуры Республики Саха. В его звучании – душа народа.

0: Чистушка для казака от Аэлиты Араянс из Краснодара.
1: Гармонисты, гармонисты, весел парень и плечист. Он с утра в саду играет, огород кума копает.
0: Реклама на Казак FM.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
6: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Будьте здоровы! Друзья, 17 сентября в 15:45 в проекте «Будьте здоровы» поговорим про инновации в сосудистой хирургии и про те уникальные операции, которые проводят наши кубанские врачи. Гостем программы станет известный ангиохирург, доктор медицинских наук, заведующий первым отделением сосудистой хирургии Краевой клинической больницы номер 1 Роман Виноградов. 17 сентября, 15:45. Не пропустите!
2: Будьте здоровы!
3: Завтра в 9:15 в утреннем шоу «Алло, село» поговорим о нашем здоровье. Почему зрение после 40 лет падает и как его сохранить? Гость в студии – врач-офтальмолог, лазерный хирург клиники «Нью Вижн» Дана Аскеровна Куанова.
4: «Алло, село!»
5: Для соседа.
6: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Казак ФМ и издательский дом «Традиция» представляет проект «Сказки из лесов кубанских».
2: Сергей Левин. Лекарство от страха. Жила-была на широких просторах Сочинского национального парка семья кавказских серн. Дедушка Чебрец, папа Лютик, мама Незабудка, сынишка Василек и дочка Люцерна. Дед Чебрец очень любил ботанику, поэтому всех своих близких именами растений и цветов называл. Серна с виду почти домашняя козочка, только шерсть погуще и дорога поизогнутее. А уж какая быстрая, оглянуться не успеешь, а рядом нет ее уже. Ускакала. В семье Люцерна была самой пугливой, любого шума боялась. Бывает, летний ветерок дунет, а она сразу бежать без оглядки, лишь копытцы мелькают. На бегу Серна еще и посвистывала. Такая у нее на испуг реакция была необычная. Скачет и свистит. Смешная. Ох, и устала она от каждого шороха вздрагивать. Надоело, что трусихой все дразнят. А как смелее стать, не знает. Тут старший братец ее Василек и предложил.
3: «Давай я как-нибудь под волка замаскируюсь и тебя напугаю. А ты попробуй страх перебороть и отпор мне дать!»
4: «Можно!»
2: — кивнула Серна.
4: «А когда?»
3: «Этого, сестричка, я тебе не скажу. Эффект неожиданности нужен!»
2: Согласилась Люцерна. Сама себе удивилась. Понимала, что придется от рассвета до заката испытания от Василька ждать. Но со страхом совладать очень уж хотелось. День проходит, другой. Серна ждет, а братец лишь усмехается. Скачет она солнечным утром по лесу. Листики из деревьев срывает и жует. За мхом аппетитным склоняется. И тут из-за дубового ствола выпрыгивает на нее волк. Косматый, громадный, ужасный. Но Люцерна сразу догадалась, что это Василек. Он хитрец, травой сухой обмотался и камушки мелкие в рот положил, будто клыки это. Жутко Серне стало, но пересилила она себя, подскочила к липовому волку и с разбега крепко боднула его рожками. А сама хохочет, заливается.
4: «Какой ты смешной в этом волчьем прикиде, братец!»
3: «Какой я тебе братец, коза! Совсем с ума сошла!»
2: Ревет волк. В этот момент сам Василек на полянку выбежал. Палый листвой завешенный и на волка ничуть не похожий. Стоит, смотрит растерянно на сестру и на зверя злобного, ресницами хлопает. Тут-то Серна все и поняла, и что хищник перед ней самый настоящий, и что сейчас он в себя придет и съест ее и бедного Василька. И так ей обидно стало, так рассердилась она на себя и на волка этого внезапного, что налетела на него и еще раз боднула изо всех сил.
4: «Бежим, Василек!»
2: — крикнула она и вместе с братцем быстрее ветра помчалась прочь, пока ошарашенный от удара и наглости козий волк головой ушибленный туда-сюда вертел. Спаслись они от хищника. И долго потом по всему лесу сороки разносили историю о побежденном волке, веселом Васильке и храброй Люцерне, которая сама верной смерти избежала и брата выручила. Серна после этого случая бояться и правда меньше стала, но ведет себя по-прежнему очень осторожно. Чуть что, сразу убегает и свистит. Хорошенькая такая, смелая. и сказочке конец. А теперь пора закрывать глазки и ложиться в свои кроватки. Спокойной ночи, маленькие казачата!

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

0: когда душа поет.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Знаешь что, Люся, я тебе так скажу. Если твой Виталька говорит, что ты красивая и без той сумочки, о которой ты мечтаешь, и без шикарного букета цветов в руках, так вот знай, ты красивая и без Витальки.
0: Шутки, прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Поехали как-то два заядлых кума рыбака на Ахтанис сеточки посыпать. Ну, как говорится, обмыли это дело там по одной, по второй, по третьей. В общем, утром просыпаются на берегу, земля кругом перерыта, сети стоят. Один другому говорит: кумы, ну ты вчера, конечно, набрался. Кто ж сети на берегу ставит? Второй ему говорит: кумы, кто бы говорил, вот кто бы говорил, где ты греб, там я и ставил.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

плем-плем из этих лет. Плем-плем-плем-плем.

0: транзитный твой вокзал.
1: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.
2: Всем привет! Меня зовут Александр Моздок. Слушайте мои авторские песни на самом лучшем радио Казак ФМ и заряжайтесь положительными.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Всем привет! С вами на радио «Казак ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак ФМ».

0: Я люблю тебя.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!
2: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Приветствуем вас на радио «Казак FM». Желаем вам здоровья, мира, терпения, хорошего настроения. Пойте вместе с нами.